0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радіо Вітєбск. Гід по-нашому. Всем привет! На Радио Витебск гид по-нашему. И с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
0: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
1: Если бы дожил до него голодным. Представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: «Ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу». А тебе отвечают: «Влад, жди, еще 23 часа осталось».
0: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
1: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки, поэтому ты мимо.
0: Я вообще человек хочу прямо сейчас, а тут сутки терпения. Зато, когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
1: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
0: Агар-агар. Звучит как заклинание «Агар-агар, явись!», а на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
1: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
0: Вот за это я и уважаю. Когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный вариант.
1: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
0: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
1: Про себя сейчас рассказывал, да?
0: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
1: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский. До встречи в эфире!

0: В Витебске 7 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет на Радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
2: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
1: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
2: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала, после долгого перерыва подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
1: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного, только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
2: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
1: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
2: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
1: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
2: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
1: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
2: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
1: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
2: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на Радио Витебск.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какой популярный овощ помогает сохранить красоту, с чем едят мочанку и как приготовить картофель по-деревенски? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Употребление огурцов способствует контролю веса и помогает сохранять красоту кожи и волос. Огурцы на 96% состоят из воды, обладают низкой калорийностью, помогают поддерживать здоровый обмен веществ. А содержащаяся в них клетчатка улучшает пищеварение. Кроме того, огурцы богаты витаминами К и С, калием и бета-каротином. Эти элементы сохраняют целостность клеток, способствуют молодости и красоте кожи, поддерживают иммунитет. Огурцы увлажняют организм не только изнутри, огуречные маски питают кожу влагой, делают ее более упругой и красивой, отмечают специалисты. Диета из растений с упором на бобовые поможет увеличить продолжительность жизни на 13 лет. Как отмечают диетологи, в мире существуют так называемые голубые зоны, в которых вероятность достижения столетнего возраста выше, чем в других точках земного шара. Рацион населения таких зон отличается высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых. Такая пища, по словам экспертов, богата питательными веществами и снижает риски возникновения проблем со здоровьем, угрожающих долголетию, таких как болезни сердца или инсульт.
0: Полезный завтрак.
3: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Мочанка – самое что ни на есть белорусское блюдо. Очень сытное, с ярким вкусом и национальным колоритом. Как и многие белорусские блюда, мочанка получила свое название в честь способа употребления. В нее что-то макали. Прежде всего, толстые румяные блины. Смысл мочанки состоял в том, чтобы утилизировать обрезки или подходящие к концу срока годности продукты – мясо, колбасы, шкварки, ребрышки. Эти же ингредиенты остаются основными и по сей день. Сначала их обжаривают на сковороде, затем тушат в подливе на муке и масле. В каждой семье свои варианты приготовления мочанки, поэтому попробовать одно и то же блюдо в разных местах невозможно. Готовую мочанку разливают порционно в глубокие тарелки или горшочки. Мясо можно брать вилкой, а соус зачерпывать блином. Кстати, в Беларуси готовили и готовят по сей день постную мочанку. Вместо мяса используют грибы.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай.

0: Картофель по-деревенски является одним из самых популярных блюд в ресторанах быстрого питания, поскольку обладает уникальным вкусом. Картофель внутри получается мягким и нежным, а сверху аппетитная корочка. Если вы без ума от этого блюда, ловите самый простой рецепт его приготовления. Вам понадобится 0,5 кг картошки, 2 дольки чеснока, немного свежей зелени, укроп, петрушка, 3 столовые ложки растительного масла, соль и специи по вкусу. Картофель чистим и разрезаем на дольки. Затем следует главный этап – варка. Готовить нужно всего несколько минут в кипящей подсоленной воде. Затем нужно смешать оливковое масло, соль, специи, мелко рубленные зелень и чеснок. Пропитываем соусом картофель и оставляем минут на 10-15. Аккуратно выкладываем его на противне. Готовим всего 25 минут при температуре в 200 градусов. В этом случае у вас получится вкуснейшая картошка, как в ресторане. Приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Реклама.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 24-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория». Рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Виолетту Бордиловскую можно описать одним словом – сенсация. Как дебют на Олимпиаде превратился в серебряную медаль? Сейчас расскажу. Прыжками на батуте Виолетта начала заниматься с 4 лет. Долго думали родители, в какую же секцию отдать свою малышку, а старший брат взял и отвел сестренку в секцию по прыжкам на батуте на своеобразный тест-драйв. И девочке понравилось. Особенно то, что там ее угощали конфетами. Худенькая, стройная, энергичная и всегда добивается своего. Так описывает Бордиловскую первый тренер. До 21 года 16-летней на тот момент Виолетте особо ничего слышно не было. Максимум ее знали в узких спортивных кругах. Известность к ней начала приходить после выступления на чемпионате Европы среди юниоров в 21 году, где белоруска заняла 8-е место в индивидуальных прыжках, 2-е в командном турнире и стала чемпионкой в синхронных прыжках. Вот такой первый успех на соревнованиях международного уровня и ступенька на пути к олимпийскому пьедесталу. Следующие результаты батутистки были неплохие. Химия, но не впечатляющими. Лучший результат на Кубке мира – 7-е место в 22-м году, а в 24-м – всего 10-е. И кто мог ожидать, что 19-летняя дебютантка игр заберет серебро Парижской Олимпиады? А она пришла, собралась и сделала. Да так, что повторить никто не мог до последнего момента. Первый тренер говорит, когда увидел выступление бывшей подопечной, чуть не получил инфаркт. А мама и вовсе боялась смотреть, поэтому о результатах узнала от мужа и сестры. Зато парень Виолетты, всеми любимый двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович, переживал за свою половинку больше, чем за себя. От начала и до самого Олимпа. Продержалась олимпийская пара недолго, чуть меньше 2 лет. И тем не менее, ребята смогли сохранить дружеские и теплые отношения. Личные неприятности не смогли выбить Виолетту из колеи, и в 25-м году девушка выиграла золото Кубка мира, а в начале июля 26-го года завоевала серебро на 4-м этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. Вот так медленно, но верно Виолетта Бордиловская двигается к олимпийскому золоту. Поэтому пожелаем Виолетте как можно больше побед на грядущих стартах, а радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать вам о выдающихся белорусских спортсменках.
0: «Вива Виктория». Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Славянский базар продолжается в Витебске и готовится к торжественному концерту закрытию. Сегодня в полдень на площади Победы развернется финал республиканской акции МВД «За безопасность вместе». В Доме кино в 12 часов состоится показ песни «Сирин» первого белорусского 3D-мультфильма, который возвращает к славянским истокам. В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска с 13 часов заключительный день праздника хоровой музыки «Славянский благовест». В комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии, он же парк Мазурина, в 14 часов пройдет фестиваль красок Билхоли. На площадке у летнего амфитеатра в 14.30 стартует соревнование «Славянский дух» по силовому экстриму. Атлеты продемонстрируют свою мощь, характер и волю к победе. В программе состязаний 5 дисциплин: от подъема бревна до тяги автобуса и подъема природных камней на плечо. В рамках вечерней программы этого дня в Витебском летнем амфитеатре в 20.30 прозвучат финальные аккорды 35-го международного фестиваля искусств. Концерт соберет на главной сцене участников Славянского базара, а также звезд и зрителей. Также на сцене летнего амфитеатра пройдет второй день международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», где конкурсанты представят славянский хит в сопровождении оркестра. Кульминацией праздника станет церемония награждения победителей конкурса и яркое шоу, которое подведет итоги фестивальных дней.
0: В Беларуси.
1: Милиционеры Беларуси обеспечивают безопасность уборочной кампании и оказывают непосредственную помощь аграриям. По личному указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, в Могилевской области в этом году, как и в прошлом, сформирован передовой отряд из числа стражей порядка. На днях добровольцы прошли обучение по управлению сельхозтехникой, освоили тонкости ее настройки и ремонта в полевых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, помощь оказывается в хозяйствах, где быстрее подошел урожай, наиболее востребована техника и человеческие ресурсы.
0: В мире.
1: Мировые цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума и дошли до отметки в почти $7 за бушель, сообщил канал СТВ. Такой высокой ценовой планки не было с лета 2024 года. Эксперты связывают рекордное подорожание в первую очередь с последствиями аномальной жары. В конце июня экстремальная погода остановилась в большинстве европейских стран. Фермеры жалуются, что высокие температуры буквально сварили зерно, снизив его вес и качество. Урожай мягкой пшеницы в Польше, по прогнозам, упадет на 6%. Если ситуация не изменится, страна рискует превратиться из экспортера продовольствия в импортера. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность. По восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 23-28. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Выходной.

0: радио Витебск.
1: Доброе утро, все те, кто уже проснулись. Волна радио Витебск приветствует вас. У микрофона Настя Дроздова. И знаете, да, голос бодрый. Если честно, даже дождь не помеха. И, с одной стороны, это даже как-то немножко успокоило. Потому что все мы привыкли, что фестивальная неделя равно дождливая неделя. Но в этом году все как-то иначе. Не могу сказать, что это хуже. Может быть, даже в чем-то и лучше. Но сегодня, может быть, город грустит, что закрывается фестиваль. А может быть, наоборот, выдыхает вместе со всеми жителями города, что все наконец закончится. Ну, у всех, конечно, разные позиции на этот счет. Но что хочу сказать. Сегодня, пока добиралась до эфира, я посмотрела вокруг, и есть ощущение, что кто-то в фотошопе нажал на делит и удалил слой с людьми. Потому что нет практически никого по сравнению с тем, что происходило вчера вечером. Уж поверьте, я была, я знаю. Друзья, надеюсь, что вы сегодня прекрасно проведете время. Если хотите передавать приветы, то это тоже отлично. Есть рубрика «Хит привет» в 45 минут каждого часа. До трех буду вместе с вами. Ну что, погнали в выходные.

0: Время поговорить.
1: Так, ну что ж, мы продолжаем здесь болтать. И знаете, что-то из новинок. Для кого-то, наверное, в новинку сейчас будет услышать слово «свадьба». Потому что действительно все мы думаем лишь об одном. Но жизнь, да, продолжается. Продолжается по всему миру. И даже у нас, друзья, да, проходят все те же фотосессии, все те же свадьбы, дни рождения и всевозможные другие мероприятия. Пока мы здесь с вами сосредоточены на музыке. Так вот, уж не знаю где, но, скорее всего, где-то в районе Москвы случилась ПП-свадьба. На столах не было ничего, кроме сельдерея, капусты, оливок. Ну, ладно, были вареные яйца, ну, а в качестве напитков были протеиновые коктейли. Некоторые говорят, модно, а мы, пожалуй, скажем, на такую свадьбу нас не зовите.
0: Радио Витебск, 24/7.
2: Nobody knows a thing about what's wrong with life.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежа, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого.

0: можно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: расслабляться, это однозначно хорошо. Мне кажется, это точно про нас. То занятие, которое можно поставить себе в график практически на постоянную основу, но не всегда это удается сделать. А сегодня как раз я надеюсь, что всем удастся насладиться свободным временем, друзья. Ну а чтобы наслаждаться по полной программе, естественно, не хватает только приветов. И, конечно, от вас и для ваших самых близких и самых родных. Уже в следующем получасе в 45 минут стартует рубрика «Хит-привет», и вы сможете передать привет по номеру 7071-071.
1: Привет, Радио Витебск! Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: отвечает Оля Богданова. Выпуск новостей середины часа уже не за горами, так что если не хотите теряться в нашей реальности, тогда обязательно останьтесь и послушайте небольшую сводку, которую она для вас подготовила.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси направил поздравления работникам и ветеранам металлургической отрасли по случаю Дня металлурга. Делегация арабского парламента посетит с рабочим визитом Беларусь. По итогам первого дня конкурса исполнители эстрадной песни «Витебск-2026» лидируют Италия и Казахстан. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Пока в соцсетях все обсуждают очередной наряд Дженнифер Лопес, которая она прогуляла на показе Дольче Габбана вместе с Моникой Беллуччи, ну, не один на двоих, вы не подумайте, нет ничего такого. Мы здесь восхищаемся гибкостью Дженнифер, и это не про физику, а про то, какой мобильный можно быть в музыкальном плане в 56 лет, когда уже наработана аудитория, она состоялась как музыкант, но тем не менее, в общем, лайк, Дженнифер.
1: Радио Витебск. Твоя

0: Вятс на радио Вятск.
1: Ну что ж, давайте разбираться, что у нас сегодня по приветам, кто в каком настроении, кто где находится, и если что, это реальные вопросы, друзья, и вот жду на них ответы. Есть у нас Людмила, которая сегодня поздравляет с прошедшим днем рождения все сидящие за столом. Говорит она: поздравляю нашу маму и сестру из деревни Низкий Городец. Опеченок Любовь Александровна, желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого хорошего. Что-нибудь из репертуара Кадышевой. Выбор, конечно, интересный, но боюсь, что в фонотеке не смогу найти ее песен. А вот что касается следующего, здесь в том числе и музыкальной просьбы, давайте обратимся к Татьяне, которая сегодня передает огромный привет своему Александру и говорит, если есть по возможности, что-нибудь про лето, а то сидим на даче и как-то даже немножко грустно. А знаете что? Есть у меня здесь одна интересная вещица, надеюсь, она поднимет настроение.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
10: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Быстро сегодня, конечно, пролетает время. Мне кажется, в целом, как и неделя. Буквально два раза моргнули, один час поспали, и вот вы, пожалуйста, уже в воскресенье, друзья. Это специально для тех проговариваю, кто немножечко потерялся во времени. Вас абсолютно понимаю, скоро будем прощаться с этим часом.
1: Радио Витебск. Радио для тебя. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Наверняка этот трек звучал у кого-то на выпускном, хотя, может быть, не в этом году, может быть, в прошлом или позапрошлом, а может быть, и в будущем. Возьмите себе на заметку, если что, вдруг. Но у нас здесь, конечно, не выпускной и даже не последний звонок, друзья. Все эти этапы многие уже прошли. У нас разгар лета. Июль продолжает радовать своими красками перемены погоды. Ну, а кого-то, возможно, порадует тот факт, что очередной час закончился, а впереди еще много-много времени, в которое можно будет насладиться выходными. Они продолжаются, ну а час на волне Радио Витебск заканчивается. Услышимся в следующем.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси направил поздравления работникам и ветеранам металлургической отрасли по случаю Дня металлурга. По словам главы государства, достижение Белорусской металлургической школы – предмет законной гордости Беларуси. Сегодня отрасль динамично развивается, в ней внедряются инновации и цифровые технологии, а также реализуются программы импортозамещения. Александр Лукашенко особо поблагодарил ветеранов. Именно они передали молодому поколению ценные знания и опыт. Глава государства адресовал пожелания здоровья, мира, добра и достатка работникам отрасли, ветеранам, а также их родным и близким.
1: Политика.
2: Делегация арабского парламента посетит с рабочим визитом Беларусь. Это законодательный орган Лиги арабских государств, в котором представлены 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока. В состав делегации входят парламентарии, представляющие в арабском парламенте Арабские Эмираты, Египет, Ливию и Иорданию. Контакты с арабским парламентом были впервые установлены по инициативе белорусской стороны в мае 2025 года. Визит состоится с 19 по 22 июля, сообщили в пресс-службе Палаты представителей. Как отметило белорусское телеграфное агентство, предполагается обсуждение вопросов развития всестороннего взаимодействия Национального собрания и Арабского парламента в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Итогом визита станет подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием и Арабским парламентом. По итогам первого дня конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026» лидируют Италия и Казахстан. Члены международного жюри накануне поставили девятки и десятки «Сарая» из Италии и «Амалят» из Казахстана. Они набрали 69 баллов из 70. Высоко оценил выступление зажигательных исполнительниц и зрительный зал. На второй строчке Ракли Гадели из Грузии, у него 68 баллов. Замыкает тройку лидеров Алексей Осичев из Молдовы и Дора из Сербии. После исполнения мировых хитов у них по 67 баллов. Широкий вокальный диапазон продемонстрировал на главной сцене фестиваля белорусская Елена Кузнецова. Она набрала 67 баллов. Сегодня вечером молодые исполнители представят славянские хиты в сопровождении оркестра. Кульминацией праздника станет церемония награждения победителей конкурса и яркое шоу, которое подведет итоги славянского базара. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 23-28, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Проводить время вместе с волной радио Витебская. Знаете, как обычно говорят, каждый прожитый день несет нам какую-нибудь копеечку в чан под названием мудрость. Да, и очень хочется всем нам периодически быть мудрыми людьми. Кому-то не хватает, а у кого-то с лихвой. В общем, все мы разные. Но знаете что? Я думаю, что неделя практически завершена, и все-таки что-то капнуло. Да, действительно. Поэтому хочу с вами поделиться. Вот такая вот мудрость дня у нас сегодня. Не рой яму друг. Это тяжело и дорого. Всем хорошего настроения.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: делать.
1: Однозначно сейчас лайкнут эту новость все те, кто следит за чемпионатом мира по футболу. Мне кажется, даже те, кто не следят за ним и, может быть, даже не в курсе, что это такое и зачем это вообще существует, но все равно в курсе этой информации. Если вдруг нет, рассказываю. Не так давно, 16 числа, если я не ошибаюсь, прошла очередная игра. Так вот, третье место уже выяснили. Третье место в этом году забирает Англия. А вот интересно, кому же достанется кубок? Вот тут, конечно, да. Но многих ручки-то начинают трястись, когда начинаешь об этом думать. Кстати, сегодня игра в 10 часов. Наверняка многие будут на закрытии фестиваля, а некоторые будут сидеть дома и смотреть чемпионаты. Интересно, за кого болеть, Испания или все-таки Аргентина? Тут, конечно, выбор интересный. Хотя я знаю, что и много мемов ходило по поводу того, что ну так себе будет финал. Не согласны и согласны? Пишите, может быть, поболтаем.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну и, конечно, искренне рад за Мари Краймбрери, что ей повезло. Хотелось бы, чтобы сегодня, конечно, повезло и каждому, кто слушает «Волну радио Витебск». Ну и чтобы Мари Краймбрери к нам приехала. Это да, но это так, к слову о мечтах, к слову о том, что хотелось бы, возможно, в следующем году. Ну да, кто-то думает о том, что будет завтра, а кто-то думает о том, что будет через год. Хотя поговаривают, что Мария все-таки приедет, но, правда, не Витебск, а в Полоцк, но это уже совсем другая история. Я уверена, что поклонники творчества точно знают ее следующую локацию.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Марвеловский блокбастер «Мстители. Доктор Дум» продолжает, по большому счету, оставаться котом в мешке. В то время как его прямой конкурент «Дюна. Часть 3», выходящая в тот же день, 18 декабря, уже имеет пару тизеров и один полноценный трейлер, у «Доктора Дума» в плане промо-материалов практически ничего нет. 20 июля должны стартовать предпродажи билетов, и ресурсы «Hollywood Reporter» назвал приблизительный хронометраж фильма 2 часа 46 минут. Ну, приблизительный, потому что по меркам кинобизнеса настолько рано, у фильмов еще не бывает готовой финальной монтажной версии. Если «Доктор Дум» действительно идет около 166 минут, то он продолжительнее «Мстителей. Войны бесконечности», но короче «Мстителей. Финала». Описания сюжета пока тоже нет. Есть лишь понимание того, какая группа супергероев столкнется с персонажем Роберта Дауни-младшего. Против Дума выступит «Фантастическая четверка», «Старые Мстители», «Новые Мстители», «Альтернативные новые Мстители», «Люди Икс», а также отдельные представители «Ваканды» и «Атлантиды». Собственно, такое количество персонажей и объясняет огромный хронометраж. По самым приблизительным прикидкам, бюджет фильма превышает 400 миллионов долларов. Только 40 миллионов получили режиссеры Джо и Энтони Руссо, и еще 50 миллионов пошли на оплату злодейских услуг в исполнении Роберта Дауни-младшего. За кадром. Студия Paramount Pictures приобрела права на оригинальный сценарий «Кошмара на улице Вязов», фильма, написанного и срежиссированного Уэсом Крейвеном. С него начался популярный франчайз о Фредди Крюгере, потустороннем серийном убийце с обезображенной внешностью, который появляется в ночных кошмарах и убивает с помощью когтистой перчатки. Перезапуск выпустят под новым студийным лейблом Paramount Primal. Права приобретены у наследников Крейвена, его вдовы Ии Лабунки и сына Джонатана Крейвена. Оба станут продюсерами будущего фильма. Ранее серия принадлежала студии New Line Cinema, где в 1984 году сняли первую часть. Ужастик и его сиквел оказались настолько прибыльными, что New Line стали называть домом, который построил Фредди. После первого фильма вышли 7 продолжений и перезапуск 2010 года. По сюжету Крюгер – детоубийца, которого заживо сожгли родители его жертв. Но спустя многие годы он возвращается во снах, чтобы отомстить своим убийцам, мучая их детей. О сюжете нового фильма ничего не известно, кроме общего описания. История развивается в мире кошмаров по мотивам оригинального сценария. Длинный дубль. Известный роман-герой нашего времени Михаила Лермонтова экранизируют снова. Над новым фильмом по книге работают киностудия «Аргон» и режиссер Игорь Волошин, снявший сказки «Буратино» и «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Киноадаптацию героя нашего времени планируют начать снимать весной следующего года.

0: следующего года. В прокат она должна выйти весной 2028-го. Картина расскажет о дуэли Печорина и Грушницкого через три противоречащие друг другу версии событий: Печорина, Грушницкого и княжны Мюри. Сопоставив их, зрители смогут найти свою правду. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: продолжаем бодриться, и что-то мне подсказывает, что кто-то уже наверняка, собственно, смог вылезти из-под своих теплых одеял и пойти прогуляться, ну, как минимум, в магазин за чем-нибудь вкусным, ну, или за чем-нибудь, что поможет пережить еще и последствия вчерашней ночи. Да, у каждого выходные свои. Так что, друзья, никого не осуждаю, самое главное, пишите, пожалуйста, вайбер, телеграм номер 707-1071, скоро буду передавать приветы.
1: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: привет на радио Витебск.
1: Да, вряд ли так сказала девушка Никита Белько ему же. Кстати говоря, даже не в курсе, есть ли у Никиты Белько девушка. Такие вопросы мы не задаем. А вот если у вас есть бурная личная жизнь, которой вы готовы поделиться через приветы, то милости прошу. Пожалуйста, Вайбер, Телеграм, номер 707-1071. Не забывайте, есть еще группа Радио Витебск ВКонтакте. И я здесь в каждом часу готова передавать ваши поздравления. Может быть, делиться какими-то инсайдами этих выходных, а может быть, даже целые недели. В общем, все в ваших руках. Надеюсь, как и телефон сейчас. А у меня перед глазами есть несколько приветов. Например, Мия здесь передает привет мужу Андрею. Говорит, вчерашний вечер был насыщенным и плодотворным. Ну а сегодня, знаю, ты устал, да и я устала. Мы нуждаемся в хорошем отдыхе, поэтому давай так сделаем. Ребят, ну мне остается вам пожелать только того, чтобы никто не смог помешать вашим планам, и у вас все случилось так, как полагается. Также у нас есть привет еще от Анастасии, которая передает сегодня привет своей любимой маме Валерии. Желаю тебе, мамочка, хороших выходных. Ну, а мы уже в пути, едем в сторону Минска. Ребята, вам передаю большие-большие приветы и желаю хорошей дороги. Летите, но, естественно, делайте это осторожно. Наверняка сейчас кто-то в городе, кто-то выезжает в свой другой город. Ну, а кто-то его, наоборот, покинул, чтобы в тишине и спокойствии, наслаждаясь пением птиц, обогнуть, наверное, вот остатки этого фестивального благанчика в хорошем смысле этого слова. Напоминаю, что сегодня закрытие. Ох, как это грустно. Да, такие вот новости, друзья. Но не переживайте, можем поднимать себе настроение классной музыкой. И здесь волна радио Витебск для вас 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Баравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Для тех, кто, наверное, вот как-то втихую сегодня, друзья, возможно, встал, пока все остальные спят, собрался, ну и пошел гулять по пока еще, возможно, где-то пустым улицам города Витебска. Или, может быть, просто сел за руль автомобиля и уехал, сказав: «Ой, знаете, я в магазин, просто он очень далеко». Ну а что, такое бывает. Поэтому, друзья, желаю всем того самого времени и того времяпрепровождения, которое сегодня хочется именно вам. Ну а мы здесь продолжаем развиваться музыкой в начале следующего часа. Сейчас порадует еще и новостями Оля Богданова.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси направил поздравления с президентом Никарагуа Хосе Данилио Ортеге и Розарио Мурильо по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции. В обращении глава государства отметил, что принципы равенства, социальной справедливости и право на самоопределение, которое обеспечивает мирную жизнь никарагуанского народа, являются близкими и понятными для Беларуси, где человек и его благополучие всегда в центре государства. Политики. По мнению президента, надежный фундамент белорусско-никарагуанских отношений, сформированный в последние годы, позволит и далее последовательно наращивать взаимовыгодное сотрудничество по направлениям, представляющим интерес для обеих сторон. Александр Лукашенко пожелал жителям этой страны мира и прогресса. В России вооруженные силы Украины атаковали склады Wildberries. В ночь на 18 июля зафиксирована массированная террористическая атака с использованием беспилотников в городе Котовске Тамбовской области. В результате удара 7 сотрудников ночной смены погибли, еще 25 человек пострадали, об этом информируют РИА Новости. Губернатор Евгений Первышов сообщил, что дроны были снаряжены поражающими элементами, металлическими шариками для нанесения максимального ущерба мирным жителям. Глава региона назвал произошедшее спланированным терактом против гражданского населения. Параллельно был атакован объект Wildberries в подмосковной Электростали. По словам губернатора, там ранения получили 24 человека, часть из которых также находится в тяжелом состоянии. В ответ на серию ударов российские вооруженные силы наносят высокоточные удары воздушного, морского и наземного базирования исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, сообщает канал ОНТ.
0: Беларуси.
1: Завершился срок подачи документов в вузы для абитуриентов, претендующих на обучение за счет бюджета. По данным пресс-службы Министерства образования, план приема на бюджетные места составлял 33 тысячи, однако заявления подали 52 тысячи человек. До этого уже были зачислены 5,5 тысяч целевиков и около 500 победителей университетских олимпиад. Среди подававших документы свыше 5 тысяч абитуриентов имеют право на зачисление без сдачи вступительных экзаменов. Это победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, выпускники колледжей с дипломами с отличием, а также учащиеся профильных классов и другие льготные категории. Еще более 900 человек претендуют на поступление вне конкурса. Также в Министерстве образования сообщили, по ряду направлений зафиксирован высокий конкурс, свыше 5 претендентов на одно место, в их числе специальности графический дизайн и мультимедиа-дизайн, прикладная физика, правоведение и некоторые другие. Особенно высокий уровень баллов продемонстрировали поступающие на такие направления, как программная инженерия, международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. У ряда абитуриентов сумма баллов превысила 390. Процедура зачисления первого курсников на бюджет завершится к 27 июля. Прием документов на платное обучение продолжается. Основной срок до 1 августа. В сельскохозяйственных вузах до 2 августа. Общий план приема на платную форму обучения рассчитан на 16 тысяч мест. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. По восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 23-28. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер турагентства

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Для тех, кто сейчас не понял, а что это вообще такое было, а почему здесь вообще люди? Да, друзья, да, сегодня у нас эфир выходного дня, называется «Самое время», а меня зовут Настя Дроздова. Всем большие-большие приветы. Наверняка уже все, я чувствую, что вы бодры, веселы, уже готовы к новым свершениям. Это очень кстати, потому что именно в этой 60-минутке состоится розыгрыш. Он будет актуален для тех, кто пока еще не обзавелся дачей или друзьями с баней. В общем, но при этом это любит попариться. Поэтому оставайтесь. Буквально через несколько минут состоится игра, в которой мы разыграем сертификат на 100 рублей на посещение банного дворика. Если актуально, то давайте будем идти в ногу с волной радио Витебск.
1: Самое время с Настей.

0: реклама. Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
3: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: идешь?
1: Нет, я в баню иду.
0: А, я думал, ты в баню идешь.
2: С легким паром.
3: Самое приятное, что запариваться прямо здесь не нужно, а вот с легким паром говорить полагается, но только тем, кто возьмет, да и выиграет. Прямо сейчас сертификат от банного дворика «Жар-пар» на целых 100 рублей. Что может быть приятнее, особенно когда вы находитесь в своем лучшем дне, этот выходной где-нибудь, может быть, на природе, думаете о жизни, и тут раз, и вот вам, пожалуйста, практически ничего делать не надо, а берешь и получаешь сертификат. Ну ладно, немножечко, конечно, позаморачиваться придется, подготовила для вас вопрос. Ну, чтобы не бежать никуда, а наслаждаясь моментом, просто вспомнить, может быть, действительно какой-то из этих фактов будет, как-то освежен в вашей памяти. Может быть, вы помните такого человека. Ну, в общем, не чужой нам, потому что сегодня он целых 2 раза покажет себя на сцене. Ну, а из интересного, в детстве хотел стать хоккеистом. Чего, конечно, не скажешь, глядя на него сейчас. Первый раз на сцену вышел в 15 лет и впервые выступил как клавишник в ансамбле, где работал его отец. Между прочим, это и была первая профессиональная стажировка. Ну, а еще он, кстати, рекордсмен. Поставил рекорд по получению плашки лауреат фестиваля «Песня года» целых 20 раз. Друзья, он становился таковым, что делает его одним из рекордсменов проекта. Что еще интересного вам рассказать? А, вот это интересный факт. Например, о том, что он увидел свою будущую жену на семейной фотографии. Ну, не своей семьи явно, видимо, на фотографии каких-то своих знакомых. Увидел ее и обомлел, сказал: «Ну все, женюсь». Потом познакомился, и вот, пожалуйста, почти 30 лет вместе, а может быть, даже уже и 30. В общем, жду ваш вариант ответа. Кто же это? Что же это за артист такой? Ой, подсказочка была. Ну ладно, по номеру 7071071 в Вайбере через несколько минут встретимся. Кто сможет первым ответить на этот вопрос, тому и достанется сертификат на 100 рублей.
2: С легким паром.
4: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: баню идешь?
1: Нет, я в баню иду.
0: А, я думал, ты в баню идешь.
2: С легким паром.
3: Нравится мне ваш сегодняшний запал, и, если честно, сразу видно, кто слушает нас напрямую, а кто слушает нас через умную колонку Алис, потому что, видимо, все-таки есть какая-то разбежка, но, может быть, секунд в 30, потому что чуть-чуть попозже начали поступать ответы, и знаете, у вас был шанс, правда был, но, к сожалению, есть человек, который вас опередил, и, если честно, я даже имени не знаю, потому что здесь просто написано имя, вот и все. Ну, а правильные ответы, естественно, Дмитрий Маликов, друзья. Ну, а кто же еще? Вы представляете его в образе хоккеиста с его-то волосами? Ну, не знаю, конечно. Мне кажется, это была бы игра, ну, даже не знаю, побороться ему пришлось бы сначала с самим собой, а потом уже и со всеми остальными. В общем, да, как хорошо, что он выбрал другой путь. И теперь мы слушаем его песни. Некоторые послушают сегодня еще и вживую. Наверняка этим насладятся. Ну, а наслаждаться сертификатом в банном дворике, жар-пар, там его можно обналичить по-всякому. Хотите с компанией приходить, хотите один. В общем, как сблагорассудится, в любом случае будем человека. Ну, действительно, здесь указано просто имя, не больше ничего, но зато есть номер 451. Это его последние цифры. Лайкнула ваше сообщение. Дайте мне знать, если увидели, чтобы я понимала, что все окей. Друзья, ну а знаете что? В целом у каждого из нас сегодня все окей, поэтому настраиваемся только на лучшее и отправляемся вперед. А я уже вижу, победитель найден и действительно написано «Ура!»
2: С легким паром.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности подвел итоги гендерной политики в Беларуси на международном форуме в Витебске. В Витебскую область прибыли первые трудовые мигранты из Узбекистана. Сегодня на площадях Победы и Тысячелетия витебские кардиологи продолжают акцию «Вместе к здоровому сердцу». Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Но в какой-то момент Витебск разделился буквально на две категории. На тех, кто смотрели фильм о Майкле Джексоне, и на тех, кто хотел бы, но пока еще не получилось. Я уверена, что и тех приблизительно одинаковое количество, ну, говорят, что прям великолепная вещица. Хотя, знаете, я лично отношусь ко второй группе, поэтому все самое интересное мне еще предстоит.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный свежо, сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс». 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: чтобы вы не утонули в переизбытке своих чувств, делитесь ими, пожалуйста, Viber, Telegram 707-1-071. И, кстати, есть группа Радио Витебск ВКонтакте. Уже буквально через несколько секунд приступлю к зачитыванию ваших приветов.
1: Тем сильнее иду ко дну.
2: Хит-привет на Радио Витебск.
0: Да, да, все четко по таймингу, все как и обещала. Вот я здесь. И, кстати, друзья, есть у нас и замечательные приветы. Кстати, вы не стесняйтесь, потому что каждый час вплоть до с 14 до 15, это будет, кстати говоря, финальный, 45 минут. Обязательно выхожу и передаю ваш привет. И есть музыкальные заявки, если успеем, супер. Обязательно воплощу это в жизни благодаря нашим, таким музыкальным залежам. Друзья, что касается приветов, есть у нас один вот такой шикарнейший. Танюшка сегодня передает привет своему мужу Андрюше. Говорит, я тебя очень люблю, твоя Танюша. И по скриптум, мы из Гродненской области, первый раз в Витебске. Желает всем хороших выходных. Танюш, спасибо огромное. Я желаю вам, если вы вдруг уже выезжаете, хорошей дороги. Ну а если нет, то желаю вам отличного дня в Витебске. Надеюсь, вам понравился не только фестиваль, но и понравились все активности в городе, да и в целом город Витебск. Потому что он действительно красивый. Хотя, что касается Гродно и Гродненской области, то же самое могу сказать о вас. Там действительно есть что посмотреть. Ну а пока мне тоже, друзья, есть на что глянуть. Елена, например, здесь передает привет любимому мужу Димочке, а также Драгулечкам, доченьке Евочке и Софийке. Люблю вас безумно, желаю приятно и с пользой провести неделю у бабушки. Так, у кого-то тоже хорошая неделька, я смотрю. Наверное, у той прекрасной Елены, которая отправила детей к бабушке. Да. Вот такие хорошие новости для кого-то. Для кого-то новости по-прежнему пока, где-то совершенно в другом мире. Это я говорю про тех, кто, возможно, до сих пор отсыпается. Уверена, что такие имеются. Но, по-моему, уже все. Уже пора бодрствовать, друзья. Практически середина этого воскресенья. А когда успевать жить эту жизнь, а?

0: Она танцует под шаде, а мы кайфуем под шаде. И, кстати, что касается трендов, вот на волне у нас такие, а на улицах нашего города, я уверена, совершенно другие. Знаете, как-то, ну, где-то прогулялась, где-то посмотрела какой-то чей-то рилсик и поняла, что интересно, конечно, как хиты создаются на улицах нашего города. Если вы тоже вспомнили какой-то особо запоминающийся, наверное, на сегодняшний момент или запомнящийся вот за прошлые парочку дней, друзья, вы напишите, честное слово, даже интересно. Я знаю, что многих покорил, по-моему, песни Максим, да, которую пели вот буквально на днях. В общем, пишите, поболтаем.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: слушайте, вот знаете, много у нас людей во всевозможных костюмах. Сразу понятно, фантазия работает, все отлично. Но, знаете, тут как раз-таки новость попалась о том, что все, квадроберы, до свидания, теперь их сменили динозавры. Ну, а точнее, люди в костюмах динозавров. Ну, скорее всего, приоритетные дети, хотя, кто его знает, все мы знаем, что в какой-то момент мы почему-то начинаем впадать в детство. Ну, ладно, мне об этом хотелось поговорить, о том, что подростки теперь массово переодеваются в тираннозавров. Вот, послушайте, как-то не видел я на улицах Витебска ни одного. Может, я плохо смотрела? Если кто в курсе, можете рассказать, а если есть фотки, ну, вообще супер. Тогда мы будем знать, что это не желтушные новости, а прям абсолютно реальные факты, и в скором времени нас будет окружать парк юрского периода. Ну, правда, мягкая версия, что в целом тоже неплохо. Потискать за хвост динозавра. Представляете, идете вы такой утром на работу, а вот впереди идет такой интересный персонаж. Интересно, что вы подумаете в этот момент? Хорошо, вы отметили на выходных какой-нибудь праздник? Или все-таки, ну так это же новое поколение развлекается. Пойду познакомлюсь. В общем, друзья, нам с вами знакомиться не нужно. Мы, мне кажется, плюс-минус друг друга отлично знаем. Ну а в начале следующего часа очередной пакет новостей подготовил для вас Оля Богданова.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Сергей Олейник принял участие в международном форуме «Стратегия и цели устойчивого развития с женским лицом», который прошел в Витебске. Подробности сообщило Белорусское телеграфное агентство. Национальный координатор по достижению цели устойчивого развития в Беларуси, председатель постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности, обратил внимание, что сегодня уровень занятости среди женщин составляет 85,5%. Доля женщин среди госслужащих высшего звена – 57%, в предпринимательстве – 42%. В региональном аспекте парламентарий отметил, что каждую четвертую организацию малого и среднего бизнеса в Витебской области возглавляет женщина. 40% женщин трудятся в агропромышленном комплексе, перед которым в росле поручений президента стоят очень серьезные задачи. Сергей Олейник также подчеркнул, что Витебская область демонстрирует успехи в социально-экономическом развитии, что напрямую соотносится с установками президента по обеспечению устойчивого роста и достижению цели устойчивого развития. Этому способствует ряд факторов. Так, регион является одним из лидеров по выпуску инновационной и высокотехнологичной продукции. Особую роль играет свободная экономическая зона Витебска. Она привлекает инвестиции и создает передовые производства. В завершении мероприятия национальный координатор вручил благодарности ряду представительниц Витебской области за вклад в достижение целей устойчивого развития. В Витебскую область прибыли первые трудовые мигранты из Узбекистана. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Группа расположилась в Глубокском районе. Рабочие места предложили на 8 сельскохозяйственных предприятиях. Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Глубокского райисполкома Алексей Абрамчик отметил, что в сельском хозяйстве всегда не хватало рабочих рук. Сегодня строятся новые доильные залы. В хозяйствах были вакантные рабочие места, которые нужно было укомплектовать. Это было сделано за счет трудовых мигрантов из Узбекистана. В числе первых в Глубокский район прибыли 4 десятка граждан Узбекистана, которых трудоустроили механизаторами, строителями, водителями, животноводами. Возраст этих людей 29 до 57 лет. В целом набор трудовых ресурсов из Узбекистана носит организованный характер, определен порядок подбора, направления, регистрации, приема на работу и последующего контроля трудовых мигрантов. Первая группа трудоустроена в организации 8 районов Витебской области и 2 городов Витебска и Новополоцка. Основные сферы приложения их возможностей и квалификации – агропромкомплекс, строительство в городах и ЖКХ. Сегодня на площадях Победы и Тысячелетия витебские кардиологи продолжают акцию «Вместе к здоровому сердцу». На протяжении всего фестиваля они предоставляли возможность гостям и жителям Витебска пройти медицинский осмотр, измерить артериальное давление, объем талии, рост и вес, выполнить электрокардиограмму, а также получить консультацию врача-кардиолога по вопросам лечения и профилактики. Врачи проводили активные консультации для гостей из различных областей Беларуси, Российской Федерации, Украины. Всем обратившимся были даны рекомендации по лечению и коррекции образа жизни. Только за первый день акции было проконсультировано 230 человек, сообщает Белта. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. По восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 23-28. Витебские столбики, термометры поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио «Витебск». Радио номер 1 в регионе.

0: самое время уже обзавестись каким-нибудь планом на сегодняшний день и уже начать потихонечку собираться. Не знаю, как вы, но мне кажется, по ощущениям все начинает раскачиваться. Я, конечно, имею в виду город, но сама здесь покачиваюсь на стуле. Может быть, у кого-то тоже такое настроение? Тогда вообще супер, мы с вами совпали. Но что касается настроения, которое вы передаете через мессенджеры, друзья, я просто всем тем, кто написал свои сообщения и наверняка ждет их прочтения, просто рассказываю о том, что рубрика «Хит-привет» у нас в 45 минут, то есть в 13:45 я обязательно все зачитаю, ну честное слово. Если вдруг кто-то хочет что-то добавить, вы знаете, где нас искать, Вайбер, Телеграм и группа «Радио Витебск» ВКонтакте. Ну а пока будем считать, что я нашла вас, и поэтому высылаю вам привет и желаю отличного дня на волне «Радио Витебск».
1: «Радио Витебск». Настроение выходного.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: время сходить.
1: Как говорится, я сказала А, говорю и Б. Раз уж я заговорила с вами на тему планов, да, на сегодняшний день, то мне и предлагать. Ну что ж, в целом я всегда готова, поэтому рассказываю, что ожидает тех, кто не успел обзавестись билетами на какой-нибудь из концертов нашего замечательного фестиваля и предпочитает, просто прогуливаясь по городу, ловить какие-то неожиданные интересности. Ну а сейчас, возможно, для кого-то они станут ожидаемыми. На что вы еще пока успеваете? Друзья, для тех, кто любит песни, танцы, театр, фокусы. Вам определенно стоит прогуляться по городу, а точнее по Пушкинской площади, например, или по улице Толстого. А может быть, даже недалеко от пирамид походить, потому что именно там сосредоточение всевозможных талантов. Там и песни, там и танцы, там и театр, и даже шоу иллюзионистов. Если у вас вдруг есть какой-то детский незакрытый гештальт на тему фокусов, тогда сходите, поверьте, вам точно будет интересно. Очень талантливые ребята будут вас погружать, наверное, в детство, потому что именно в то время мы верили во всевозможные чудеса, ну, в общем, пока физику не узнали. Ну да, бывает такое. Ну, а что касается другой немножечко, другого вида активности, например, если вы любите что-то захватывающее, какой-то адреналин, тогда вы еще успеваете. Мне сегодня, напоминаю, 19 июля в 14:30 будет соревнование по силовому экстриму на площадке у летнего амфитеатра. Называется «Славянский дух». Будут сильные мужчины, а может, даже и женщины, я, к сожалению, не в курсе всех подробностей, но, тем не менее, сильные мужчины однозначно будут, которые будут тягать огромные бревна, валуны, может быть, даже машины. Ну, в общем, там как пойдет. Самое главное, близко не паркуйтесь, а то мало ли чем это закончится. В общем, на вкус и цвет. Огромное количество всевозможных локаций, которые наверняка найдут своего зрителя.
0: Радио Витебск.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Друзья, это вполне могла бы быть история об одном из нас, но нет, в этот раз не случилось. Чудо. В общем, девушка, как я понимаю, из Питера рассказала о том, что целый месяц она придерживалась диеты, то есть питалась одной шаурмой. Ну, видимо, дорогая диета получилась, но тем не менее сбалансированная, потому что девушка таки похудела. Она сдала анализы, замерила параметры тела до того, как решила проэкспериментировать таким образом, а потом спустя 30 дней сделала все по новой. И знаете, что все оказалось еще лучше, чем было, и даже минус 2 сантиметра стали, ну и со всех остальных частей тела ушло. Ну и сейчас кто-то скажет: а мы говорили, что шаурма — это сбалансированное питание.
1: Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Витебский представитель Департамента исполнения наказаний внутренних войск и военно-патриотических

0: Друзья, напоминаю всем тем, кто не в курсе, или всем тем, кто только-только подключился к волне, что это предпоследний час программы «Самое время», и это предпоследний раз, когда я смогу озвучить ваш привет, поэтому желательно присылайте заранее, а не в процессе или уже после, потому что все придется переносить на финальный час, чего бы, конечно, не хотелось, и тем более не хотелось бы и упустить что-нибудь. Вайбер, телеграм, номер 7071-071.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц.

0: лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Вятск на радио Вятск.
1: Ой, знаете, что-то я заслушалась Настю Кравченко. Так душевно она рассказывала, как бежит по Польшку, что прям, мне кажется, самой захотелось пробежаться. Но пока пробегусь, пожалуй, по вашим приветам. Есть у нас, например, вот такое послание. Лариса организовала, она поздравляет сегодня, 20-го, то есть это на перспективку, я так полагаю. В общем, поздравляем, получается, заранее. Гурали, Андрей, с днем рождения, поздравления от семьи из Сибири. Андрей, у тебя большая и дружная семья, мы все тебя поздравляем с днем рождения, желаем скорейшего исполнения всех заветных мечт. Любим и ждем домой, пишет Лариса. Есть у нас также и Елена, которая передает привет любимому Женечке. Любимка, заканчивай с огурцами, пошли на рыбалку. Слушайте, отличное предложение, по-моему, от Елены поступило. Вам остается, Женечка, только согласиться. Также у нас парни вошли в чат. Денис передает привет родителям, маме Татьяне и папе Владимиру, а также сестре Александре, которые держат путь в Верхнедвинск на экскурсию. Ваш сын Денис. Слушайте, ну, классные вам экскурсии, а почему бы нет? Мне кажется, активно проводить выходные — это вообще супер. Кстати, Ирина тоже сегодня решила поактивничать, и поэтому передает привет любимому мужу Диме и просит поставить песню под названием «Мало тебя». Кстати, нашла такое? Давайте послушаем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт. 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт. 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт. 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: всех королева, так и поет Эйва Макс в этой песне. Но знаете, история о том, как не королева поразила всех, а король. Хотя, как обычно, нам, девочкам, всегда хочется, особенно в какие-то важные события нашей жизни, чтобы все было идеально, чтобы все было красиво. Может быть, даже немножечко пафосно. В общем, зависит от предпочтений. А парни или мужчины, или вот кто угодно, они обычно стремятся, поюморить немножко, да? Козырнуть перед друзьями, смотреть, какой я остроумный. В общем, об этом и история. Не знаю, как этот парень в итоге остался жив и не захлебнулся этим тортиком, но, тем не менее, в общем, девушка доверила мужу выбрать свадебный торт. Мне кажется, девушки поймут, они такие пу-пу-пу, мы, кажется, знаем, чем закончится эта история. Так вот, все бы ничего, и в целом, честно, как по мне, торт симпатичный, и это даже какая-то забавная ситуация. Но вот этой девушке, судя по выражению лица, явно не понравилось, потому что она вся такая, у нее шляпа, у нее корсет, у нее длинная юбка. В общем, все как и полагается. Скатерть, белый стол, он почему-то в камзоле. Ну, в общем-то, выбрали они какую-то интересную стилизацию, в которую явно не вписывался торт в виде сиамской кошки, друзья. Ой, да, такое вот тоже случается. Но парень рисковый, он рискнул и взял, да, и заказал такой. Причем не вот это вот многоярусный, где там сверху кошечка небольшая. Там прям кошка. Такое ощущение, что ее лепили дети. Выглядит, конечно, потешно. Лайк этому парню. Но как-то девушка не оценила. Хотя как-то очень, знаете, аккуратненько они понадкусывали ушки этому тортику, друзья, в виде кота. Ничего такого. Ну и, собственно, не знаю, чем закончился праздник. Может быть, доедали они его уже по разные стороны баррикад. Но на видео все в целом очень даже неплохо. В общем, доверяйте чуть больше вашим партнерам, и жизнь будет куда интереснее.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 14. Отделом организации обработки мошеннических операций заблокирована возможность платежей в адрес 36 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативниками задержаны трое курьеров, работавших в интересах аферистов.
0: Новости региона.
1: Представители Департамента исполнения наказаний, внутренних войск и военно-патриотических клубов продолжают акцию МВД за безопасность вместе. На локации в Витебске предлагают взрослым и детям поучаствовать в настольных играх и квестах. Особенно многолюдно на площадке внутренних войск. Каждый может испытать себя на меткость в тире и отработать навыки рукопашного боя. Военнослужащие делятся лайфхаками от медицинской до туристической подготовки. Также жители и гости Витебска посещают выставку оружия беспилотников, спецсредств и снаряжение военнослужащих, где рассказывают про все экземпляры. На площадке выступают кинологи со служебными собаками. Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. На площадке ВПК занятия для гостей проводят сами воспитанники клубов. Они дают уроки самообороны, сборки, разборки оружия, первой медпомощи. Завершающим аккордом станет большой галоконцерт с участием звезд белорусской эстрады и ведомственных заслуженных коллективов.
0: В мире.
1: ВОЗ призвала систему здравоохранения Европы быстрее адаптироваться к жаре. Канал СТВ отмечает, европейская система здравоохранения не успевает адаптироваться к стремительным изменениям климата. Как заявили в ВОЗ, об этом говорят факты и печальный опыт нынешнего лета. Данные из 5 стран указывают на почти 10 тысяч дополнительных смертей от жары. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу и призывает правительство сделать все возможное для исправления ситуации. Городам требуется больше тени, зеленых насаждений и центров охлаждения, а также приспосабливать здания для работы и жизни в них. Каждый евро, потраченный на профилактику, приводит к увеличению расходов на оказание неотложной помощи, госпитализацию и снижение производительности труда. По данным ВОЗ, только за последние 4 года жара унесла жизни более 200 тысяч европейцев, а смертность от последствий знойной погоды за 2 десятилетия выросла на 30%.
0: В Беларуси.
1: Начала работу первая ветклиника на колесах. Машины скорой помощи переоборудовали в мобильный центр для животных. Внутри современное оборудование, лаборатории для анализов, техника для осмотра. Сделать могут даже диагностику сердца. Такой ветмобиль курсирует по всей стране, сообщил канал ОНТ. Заезжает в областные центры и деревни. Ветеринары советуют проверять здоровье животного не реже раза в год. Благодаря профилактике можно сохранить качество и продлить жизнь питомцев. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, по восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 23-28, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Знаете, наверняка у кого-то прям переформатировали социальные сети за эту неделю, и вот там побывали, и того посмотрели, и вот это послушали, и вот здесь чекнулись. В общем, все там как будто бы есть. И наверняка мне некоторые из ваших подписчиков или друзей смотрят и думают: ой, вот это да, вот он, успешный успех, человек так живет, такая яркая жизнь. Но, друзья, все же мы знаем, что настоящий успех – это когда ты успел купить кондей зимой. Вот это да, вот это успех. А все остальное, ну, это так, картинки. Их можно налепить сколько угодно. Нужно просто помнить, где у нас базовый минимум, ну, а роскошный максимум, ну, знаете ли, тоже у каждого свой.
1: Самое время на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Моя жизнь, мой вайп, сторис. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Ой, друзья, знаете что? В очередной раз, когда я пыталась найти в этих интернетах что-нибудь на тему против боли в спине, да, ну вот это вот, потому что все мы в последнее время ходим много, тщательно выбираем улицы, хотела бы я сказать, но нет. Мы выбираем там, где побольше людей, побольше всяких извилистостей, и, естественно, мы там пытаемся адаптироваться под эту внешнюю среду, и, в общем, нахаживаем огромное количество километров. Ну, возраст, да, время дает о себе знать, ну, собственно говоря, отражает все на организме и в первую очередь на позвоночнике. Так вот, что же я нагуглила? Оказывается, можно порадоваться, но, правда, не сильно, потому что пока это на уровне тестов все проходит. Говорят, что боли в спине могут оказаться в прошлом, потому что ученые создали какой-то гель, который помогает восстанавливать межпозвоночные диски. Ой, это даже звучит приятно. В общем-то, да, первые тестирования уже были пройдены, их провели, и, честно говоря, результат был очень даже положительным. Боли стали слабее, разрушение дисков замедлилось, ну и следующий этап, естественно, вот пытаться перевести это все на людей. Если честно, ну вот прям жду. Это то самое открытие, которого очень хочется дождаться, и вот чтобы это как-то еще аккуратненько научились внедрять, без всяких вот этих вот игла 30 сантиметров, знаете, тебе загоняют в спину, не надо вот этих вот страхов, но что-нибудь полайтовее желательно. Ну а там, если действительно действенно, конечно, как пойдет. В общем, с одной стороны можно радоваться, с другой стороны, скрестив пальцы за спиной.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: вышло, чтобы заранее вас оповестить. Уже в 45 минут этого часа, то есть где-то минут через 20, буду зачитывать финальную порцию ваших приветов, поздравлений, зазываний. Может быть, даже музыкальные заявки у кого-то сегодня имеются, хотя, казалось бы, все вокруг наполнено музыкой, но, тем не менее, всегда хочется послушать что-нибудь из своего плейлиста. Найду в фанатике, супер, поставлю. Ну, а если нет, будем просто слушать какую-нибудь классную хитовую композицию. Предлагаю и вам здесь поддержаться. Во-первых, новости середины часа Толи Богдановой никто не отменял. Во-вторых, в следующем получасе программы «Хит Привет», но а уже буквально через несколько секунд здесь прозвучит песня, которая, к сожалению, не прозвучала на живом концерте. Видимо, Джелагонии все-таки Акмаль не хватило. Но Акмаль был хорошо.
1: Радио Витебск. Радио нашего города. Давай

0: Судя по всему, для этих лирических героев мосты были сожжены, а у вас есть повод их наладить, друзья. Вайбер, телеграм, номер 7071-071.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министерство транспорта и коммуникации Беларуси опубликовало актуальную статистику по рынку пассажирских перевозок. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области. В рамках юбилейного международного фестиваля искусств в Витебске впервые проводится конкурс на бойки «Витебские узоры». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: что, по-моему, каждый день возникает какой-то новый герой, по крайней мере, в социальных сетях. И мне кажется, практически каждый стремится примерить образ через какую-то фразу, картинку и так далее. В общем, подкидываю вам пищу для размышлений. Хотя, ладно, на самом деле, не я, а парень, который, собственно, произнес фразу «Картошку не трогаем, у каждого своя дорожка». И, между прочим, это школьник, который переходит в 10 класс, а популярности, говорит, скромно, оценим 1 сентября.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Все, кто только что опомнился, я уже запускаю обратный отчет до финальной рубрики «Хит-привет». А хотите передать привет, хотите кого-то позвать в гости или, может быть, отправиться вместе за город, тогда набирайте номер 707-1071 в Вайбере или Телеграме и присылайте ваши важные слова.
1: «Хит-привет» на радио «Витебск».
0: Все по нулям на таймере, поэтому зачитываю все, что здесь есть. Ну, может быть, пока здесь буду болтать, а кто там напомните и такой, ой, точно, точно, я же хотел. Или хотела. В общем, друзья, есть у вас такая возможность в ближайшие несколько минут. Но долго тянуть время здесь не буду. Перехожу сразу к делу. Мария здесь написала. Передаю привет своей подруге Галине. Галя, мы уже едем. Пожалуйста, топи баню. Ой, ребят, ну, хорошей вам дороги. Конечно, да. Когда на улице дождик и не очень жарко, хочется отправиться, ну, во-первых, куда-нибудь на природу, да? Ну, а во-вторых, ой, это банька, конечно, да. Завидую по-доброму. Есть у нас еще одно здесь сообщение. Максим написал, передаю привет всем тем, кто держится так же, как и я. До конца фестиваля осталось недолго. Ну, вы держите, пожалуйста. Ну, наверное, сложновато, когда из общего графика все это дело выбивает, огромное количество людей, но, тем не менее, вы держитесь, друзья, и, кажется, у нас есть еще одно. Финальное СМС организовала его здесь для нас прекрасная девушка Татьяна, которая передает привет своему мужу Павлу. Петь, давай-ка мы с тобой уже начнем отдыхать, мой хороший, а то и так наработались. Ой, ребят, ну не знаю, ну как так? В воскресенье же, ну зачем же упахиваться-то? Но в любом случае, помогу немножко разрядиться. Наверное, есть у меня пару интересных музыкальных, не то чтобы заявочек, но вещиц, которые помогут снять напряжение и улучшить настроение.
1: Хит

0: Я, честно говоря, тоже не хотела никоим образом прерывать Хольда и Боя, но, знаете, пришло у нас еще одно письмо, и очень не хочется переносить его на понедельник, поэтому давайте-ка, Юлия здесь, ну, опоздали чуть-чуть, поэтому без песни остаетесь, но, тем не менее, привет передаю. Привет адресован коллегам Васильевой Ларисе, Цыгановой Елене, а также Екатерине и Савченко Татьяне. Хорошего вам дня!
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Друзья, ну что, пришло время и прощаться, но прежде чем я выйду из эфира, расскажу вам актуальную информацию. Сегодня 19 июля, это означает не только финал Славянского базара, но еще и перекрытие дорог. Оно сегодня осуществится с 17.15 до 18.00. Будет закрыт проезд от Урицкого по улице Ленина к площади Свободы. Так что имейте в виду. Ну и еще один приветик. Поздравляем любимому мужу Кудрявцева Дениса с наступающей годовщиной свадьбы. 14-летием. Люблю тебя очень, твоя жена Ирина. Но у меня все, друзья. Всем отличного выходного. Пока.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Министерство транспорта и коммуникации Беларуси опубликовало актуальную статистику по рынку пассажирских перевозок. По данным ведомства, на сегодня в реестре в нерегулярном сообщении зарегистрировано 37 тысяч водителей такси и более 27 тысяч автомобилей, из которых 14% электромобили. Об этом информирует ОНТ. Средний чек одной поездки в целом по стране составляет порядка 12 белорусских рублей.

0: Минтранси подчеркнули, такая статистика важна для мониторинга ценовой ситуации на рынке. Ведомстве также напомнили о действующих правилах работы отрасли, направленных на защиту прав потребителей. При посадке пассажира от борта водитель обязан заранее озвучить ориентировочную стоимость маршрута во избежание спорных ситуаций при завершении поездки. Изменился порядок выбора способа оплаты. Если раньше решение принимал перевозчик или диспетчер, теперь это исключительное право закреплено за заказчиком поездки, который может выбрать или изменить форму расчета. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, сообщили в Минобороны России. Поражены 4 предприятия, которые создавали элементы для ракет различного вида и ударных дронов. Также массированным ударом поражены объекты порта Южный под Одессой, которые использовались для нужд ВСУ. По беспилотникам Герань-4 был нанесен удар по железнодорожному локомотиву в Запорожской области. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1: В мире.
0: Европа продолжает изнывать от экстремальной жары, и, по мнению ученых, краткосрочные похолодания больше не в силах переломить эту тенденцию. Причина в нарушениях привычной циркуляции атмосферных масс, заявили климатологи. В норме теплые воздушные массы поднимаются с юга, формируя антициклональные гребни, а холодные опускаются с севера, принося кратковременное облегчение. Однако сегодня оба процесса происходят чаще, но между ними возник опасный дисбаланс. Этот перекос приводит к тому, что жара успевает основать пропитать поверхность Земли и воздух, прежде чем наступит краткое охлаждение. Аномально высокая температура установилась в Европе в середине июня. Столбики термометров во многих странах перешагнули отметку в 40 градусов. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии. Особенно тяжелая ситуация на Пенинах, где бушует уже третья волна зноя. Синоптики предупреждают, такая волнообразная структура с длительными периодами зноя может стать новой климатической нормы для всего европейского континента.
1: Новости региона.
0: В рамках юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» впервые проводится конкурс на бойки. Витебские узоры – это исконно-славянский вид декоративно-прикладного искусства, а ручной способ нанесения цветного узора на ткань. Витебские узоры собрали ремесленников из 10 районов Витебщины, а также впервые приехали мастера из Брестской и Минской областей. Наши друзья из Псковской и Смоленской областей, сообщила газета «Витебские вести». На улице Пушкина у входа в город мастеров представлен широкий спектр техник, от классической верховой и сложной до белоземельной трафаретной печати и современных экспериментов с маслом и акрилом. Кроме конкурсных показов, на площадке проходят мастер-классы. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебсковолгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города.
4: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Всем привет, это группа Добро. У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Мороженое Солетто, фисташка марципан, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита, 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
12: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. По данным пресс-службы главы государства, президенту накануне было доложено о графике мероприятий на предстоящую неделю. В Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация арабского парламента. В МЧС сообщили, что в белорусских лесах с начала года заблудились около 70 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет, на «Радио Витебск», гид по-нашему, и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой хочется встать и поаплодировать, даже сидя на диване.
4: Ого, это уже интересно, но я догадываюсь, о чем будем говорить. Про то, как предприятие из Новолукомля создает сцены для всей Белоруссии, не только от Витебска до Дальнего Востока. Это не просто слова, это реальные гастроли.
5: Да, наши белорусские мастера сделали сценический комплекс на вращающейся платформе в виде Колизея. Высота 18 метров, диаметр 30 метров. Его установили в Самарканде к саммиту ШОС в 22-м году. Представляешь, белорусская сцена для мировых лидеров. Я бы на такой сцене тоже речь толкнула. Ну, по крайней мере, бы попробовала.
4: Настя, ты уже планируешь мировое турне, а я вот представил, как на такой сцене выступаю. И вдруг платформа начинает крутиться. Влад, ты куда? А я такой, а я не знаю, она сама. Ну, это же полный восторг.
5: Вот именно. А сцены из Новолукомля стоят на площади Победы в Витебске и на большинстве открытых площадок в областных и районных центрах по всей стране. Это уже не просто оборудование, это наша гордость.
4: И не только у нас. Около 60% изделий экспортируют в Армению, Казахстан, большую часть в Россию. География от Дальнего Востока до Москвы и Санкт-Петербурга. Можно сказать, сборное сценическое оборудование гастролирует вместе с популярными исполнителями по городам. Артисты поют, а сцена крутится и радуется.
5: А еще и нас радует уже с 2008 года, когда началось производство на площади всего в 60 квадратных метров. На таком пятачке мастера умудрились выпустить оборудование для огромной сцены Чижовка-арены, где в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, кстати. Тогда они серьезно заявили о себе. Из маленького цеха к большим сценам. Это как из гаража сделать ракету.
4: Вот это меня и восхищает. Когда в маленьком городе на Витебщине делают вещи, которые стоят на главных площадках страны и за рубежом. Это уже не просто металлоконструкция, это то, что создает атмосферу для тысяч людей. И при этом все делается с душой, профессионализмом и с вниманием к деталям. Я в восторге.
5: Согласна. Белорусское сценическое оборудование – это не просто конструкции. Это символ того, что мы умеем делать большое, надежное и впечатляющее.
4: Так что, если будете на концерте или фестивале, знайте, что сцену, возможно, сделали в Новолукомле. И это круто. Главное, не пытайтесь ее покрутить.
5: Спасибо, что были с нами. С вами были Влад Кузьмин, Настя Гордеева и рубрика «Гид по-нашему».
4: И если вдруг окажетесь на большой сцене, не забудьте сказать спасибо белорусским мастерам. До встречи в эфире.
3: Гид по-нашему.
0: Радио Витебск. Слушай свое.
6: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Кротова. По данным пресс-службы главы государства, президенту накануне было доложено о графике мероприятий на предстоящую неделю. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Также подведены итоги недавних рабочих поездок в регионе. Обсуждалось планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Запланировано совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. В Беларусь рабочим визитом прибыла делегация арабского парламента. Ее возглавляет председатель Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, сообщает Белта. Как отмечает канал ОНТ, делегация сформирована из парламентариев, которые представляют в арабском парламенте Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Ливию и Иорданию. В рамках визита намечены переговоры с руководителями важнейших ведомств и организаций. Стороны намерены рассмотреть перспективы расширения сотрудничества между Национальным собранием Республики Беларусь и арабским парламентом, в том числе в политической и торговой, в экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Ключевым результатом поездки должно стать подписание меморандума о взаимопонимании между двумя парламентскими структурами. С наступлением сезона сбора ягод и грибов в Беларуси растет число пропавших. С начала года порядка 70 человек заблудились в лесах, 9 из них – дети. По данным МВД, типичный портрет потерявшегося – это сельский житель, мужчина либо женщина. Возраст – порядка 70 лет, постоянный житель этого же райцентра. Часто нет мобильных телефонов, а также люди уверены, что они очень хорошо знают свою местность. Большинство удается найти, служба МЧС задействует всю необходимую технику – беспилотные летательные аппараты с тепловизорами и звуковыми оповещением, а также транспорт с повышенной проходимостью. Спасатели напоминают, в болотистой местности высок риск встретить диких животных. Синоптики рассказали о прогнозируемой погоде на следующую неделю. По данным Белорусского телеграфного агентства, градус пойдет на спад. Скажется влияние атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов и влажных воздушных масс. Температура окажется чуть ниже климатической нормы, а циклону принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Во второй половине недели погода останется под влиянием области влажного воздуха и высокого атмосферного давления. В выходные дирижировать погодой будут влажные неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Для второй половины июля погода будет не самой комфортной. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
2: Веста невыгодных покупок.
3: 15 по 19 июля в магазинах Веста колбаса сыровяленая юбилейная высший сорт 1 килограмм 20 рублей 99 копеек. Мороженое Лёва пломбир шоколадный на бисквитах 80 граммов 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: практически ничего нет. 20 июля должны стартовать предпродажи билетов, и ресурсы Hollywood Reporter назвал приблизительный хронометраж фильма 2 часа 46 минут. Ну, приблизительный, потому что по меркам кинобизнеса настолько рано у фильмов еще не бывает готовой финальной монтажной версии. Если «Доктор Дум» действительно идет около 166 минут, то он продолжительнее «Мстителей. Войны бесконечности», но короче «Мстителей. Финала». Описания сюжета пока тоже нет. Есть лишь понимание того, какая группа супергероев столкнется с персонажем Роберта Дауни-младшего. Против Дума выступит «Фантастическая четверка», «Старые Мстители», «Новые Мстители», «Альтернативные новые Мстители», «Люди Икс», а также отдельные представители Ваканды и Атлантиды. Собственно, такое количество персонажей и объясняет огромный хронометраж. По самым приблизительным прикидкам, бюджет фильма превышает 400 миллионов долларов. Только 40 миллионов получили режиссеры Джо и Энтони Руссо, и еще 50 миллионов пошли на оплату злодейских услуг в исполнении Роберта Дауни-младшего. За кадром. Студия Paramount Pictures приобрела права на оригинальный сценарий «Кошмара на улице Вязов», фильма, написанного и срежиссированного Уэсом Крейвеном. С него начался популярный франчайз о Фредди Крюгере, потусторонним серийным убийце с обезображенной внешностью, который появляется в ночных кошмарах и убивает с помощью когтистой перчатки. Перезапуск выпустят под новым студийным лейблом Paramount Primal. Права приобретены у наследников Крейвена, его вдовы Ии Лабунки и сына Джонатана Крейвена. Оба станут продюсерами будущего фильма. Ранее серия принадлежала студии New Line Cinema, где в 84 году сняли первую часть. Ужастик и его сиквел оказались настолько прибыльными, что New Line стали называть домом, который построил Фредди. После первого фильма вышли 7 продолжений и перезапуск 2010 года. По сюжету Крюгер – детоубийца, которого заживо сожгли родители его жертв. Но спустя многие годы он возвращается во снах, чтобы отомстить своим убийцам, мучая их детей. О сюжете нового фильма ничего не известно, кроме общего описания, история развивается в мире кошмаров по мотивам оригинального сценария. Длинный дубль. Известный роман-герой нашего времени Михаила Лермонтова экранизируют снова. Над новым фильмом по книге работают киностудия «Аргон» и режиссер Игорь Волошин, снявший сказки «Буратино» и «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Киноадаптацию «Героя нашего времени» планируют начать снимать весной следующего года. В прокат она должна выйти весной 2028-го. Картина расскажет о дуэли Печорина и Грушницкого через 3 противоречащие друг другу версии событий – Печорина, Грушницкого и княжны Мюри. Сопоставив их, зрители смогут найти свою правду. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО, СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему. Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Прямо сейчас поговорим на тему, от которой у мужчин обычно глаза остекленеют, а у женщин загораются. Готовы?
0: Ой, я уже чувствую подвох. Поверь, глаза у мужчин загораются не меньше. Сегодня про белорусское женское белье. И да, я как типичный мужчина сначала подумал, ну что там можно рассказывать? Лучше же показывать на моделях. А потом узнал факты и понял, есть чем гордиться. Даже впечатлился.
1: О, вот это прогресс, Влад. Белорусское белье знают и любят не только у нас, но и далеко за пределами страны. Оно комфортное, качественное и сделано с умом. Следуя модным тенденциям, наши производители создают коллекции для каждого сезона. Особое внимание уделяют конструкторским решениям, и все для того, чтобы белье было не только красивым, но и поддерживало здоровье женщины.
0: Вот это уже важно, потому что белье – это не просто красивая штука. Это то, что женщина носит каждый день. И когда оно удобное, из хороших материалов, с правильными швами, это уже не просто покупка, это забота о себе и своем комфорте. Я понимаю женщин, которые надевают такое белье и сразу чувствуют себя королевами. Но это же круто.
1: Странно, но ты сегодня особенно галантный. Но на самом деле, да, ты прав. Наши предприятия выпускают корсетное и корректирующее белье, купальники, белье для сна и отдыха, а еще чулочно-носочные изделия, одежду для дома, спорта и даже работы. Выбор огромный, от классики до современных моделей. И качество всегда на высоком уровне.
0: Кстати, белорусское белье и чулки-носочки поставляют в десятки стран, от соседних до далеких. Это уже не просто мы делаем для себя. Это продукт, который ценят по всему миру. Даже туристы часто увозят его домой. Представляю контроль в аэропорту. Спрашивают, что везете, а они такие: белорусское белье. И таможенник такой кивает: а, понятно, ну значит качественное.
1: Ну слушай, не зря же наши производители активно работают с международными стандартами, используют современные материалы и технологии. При этом сохраняют традиции и качество. И это уже действительно не просто белье, это продукт, которым можно гордиться.
0: Вот за это и уважение. Когда в стране делают вещи, которые и красивы, и удобны, и долговечны, это уже часть нашей репутации. Белорусское белье – это комфорт, стиль и забота о женщине. И это действительно повод для гордости.
1: Поэтому, если едете в какую-то страну в гости, смело берите на подарок. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». На связи были Кузьмин и Гордеева.
0: Берегите себя и иногда позволяйте себе что-то красивое и удобное. До встречи в эфире.
2: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: большой каблук.
1: Реклама на радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
8: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес. Если просто

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Ну вот и все, мы оказались за чертой середины лета. Так себе новости для начала программы, но зато они однозначно замотивируют тех, кто слегка потерялся в днях и считает, что впереди еще очень много теплых вечеров. Так вот, друзья, пора собраться и, наконец, воплотить в жизнь что-то, на что, как обычно, не хватает времени. Больше ничего говорить не буду, иначе у нас не хватит эфира, чтобы заняться самым главным – распределением селеб в хит-параде.
2: Те, кто не понял, это мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, на волне номер один в регионе. Как бы ни проходило ваше лето, на этой неделе оно музыка. Музыкальнее и фестивальнее. Предлагаем и нам устроить фестиваль из двадцатки лучших мировых хитов.
0: Лидеры прошлой недели.
1: Третья строчка. BTS Swim.
2: Второе место. Медуза и Хенри Камомайла. Don't wanna go home.
1: Первая строчка «By India», «Чо» и «Мод», «Шаде».

0: Великолепная тройка во всей красе продемонстрировала здесь таланты. Их оценили настолько, что хватило возглавить чарт. Но это было в прошлый раз, а сегодня мы подготовили для тебя новую музыкальную историю.
1: Новая история открывается не очень новым треком Brooks XTN. Ее Pay to Exist, между прочим, с нами 18 недель, а это 4,5 месяца. Ух, как время летит. Ну и неудивительно, что дамочка на 20-м месте.
2: 20-е место.
3: I am paid to exist.

0: Судя по показателям, Дафф и Тимс от танцев под дождем мы уже немного устали, поэтому Rain Dance отправляется на 19-ю строчку, а мы в какое-нибудь теплое и комфортное место.
1: Плюс 2 за 7 дней, таков показатель трека Hollow и исполнителя Эбен. Но знаете, я хочу утешить фанатов. Даже если вдруг что произойдет с треком, мало ли вылет или еще один обвал, у сонграйтера есть новиночка для нас, так что спокойно, все под контролем.
2: 18 место.

0: нас тут летняя новиночка подъехала. Периодически звучала эта песня в эфире, а теперь будет звучать еще чаще. Ведь Джонни и Федук попали в топ-20 с песней «Лето».
1: Лето — это хорошо, тепло и беззаботно на душе в любом возрасте. Но у нас здесь все же имеются некоторые нюансы. Примета хит-парада гласит: если видишь, как верхняя часть топ-5 становится нижней, жди вылетов и новинок. Так диджей Тиеста и Бриана Грейс с -2 для трека «Beautiful Places» лишь навевает нервишек нам и остальным.
2: 16-е место.

0: Диберекса и Фейслис продержались 3,5 месяца, прежде чем слегка тебе приелись. Что? Откуда вдруг такие выводы? Все очевидно. -4 балла напротив трека New Religion, тому доказательство.
1: Вау, только вторая неделя, а уже заработали достижения. Знаете, о ком я? О дерзких новичках предыдущей семидневки. Видимо, вам настолько зашла работа, что вы решили нехило подбросить новинку Moving to the Sun поближе к верхней десятке. А Хугель, Измаэль Энджел и Ультранейт только и рады своим +5.
2: Прорыв недели. 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого.

0: бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: 20.
1: Пролетела часть хит-парада, и кто-то конкретно пролетел несколько пролетов хитмейкерской лестницы, чтобы оказаться на 13 месте с табличкой «Обвал». Чтобы такого не происходило, не забывай голосовать за артистов на сайте radiovitebsk.by. На этой неделе уже ничего не исправить, а результаты следующие в твоих руках. Как в моих сейчас имена музыкантов Кункс и Теофилус Лондон минусанули 5 позиций и исполняют Galaxy, покинув верхнюю десятку.
0: «Обвал недели».

0: Трек Понга зарабатывает по 3 балла в копилку, а это значит, что все 3 участника саунда вносят равноценный вклад. Рошан, Рауф, Алехандро и Вискит выполняют программу минимум.
1: Взялись за дело и поклонники сингла «Broken Strings». Алану Уолкеру, Изабелле Мелькман и Кейтлин О'Райан набросали лайков.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Как быстро и беспощадно мы с тобой расправились с первой частью двадцатки. Вроде только начали, а уже нижняя часть подошла к финалу. Ну ладно, конечно, у нас для тебя есть предложение, как увеличить наслаждение перехода от низов к вершинам. Ну а пока вспомним десятку, которая на 7 дней своих мест не изменит.
2: 20-я строчка. Brooks XTN, Pay to Exist.
1: Девятнадцатое место. Duff и Teams, Rain Dance.

0: 16 точка диджей Тиесто Брианна Грейвс «Beautiful Places».
1: Место. Bebe Rexha и Faceless New Religion.

0: 15 место Кунгс и Теофилус Лондон Galaxy.
1: Строчка Роушен, Рауль Алехандро и Виски.

0: 11 место. Алан Уолкер, Изабелла Меркман и Кейтрин О'Райан. Broken String.
1: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: «Радио Витебск». Слушай свои.

0: Запускаю обратный отчет до финала первого часа хит-парада на радио Витебск. До него остается минут 10. Проведем их вместе, ведь сонграйтеры верхней десятки уже рвутся в бой. Правда, на этом ринге есть не только серьезные соперники, но и риск оказаться в нокауте раньше времени. О том, кто на этой неделе опустил перчатки, расскажет Влад.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Чудо не произошло. И все же этот парень умеет проигрывать более свежим новинкам чарта. Бруно Марс и его I Just Made сегодня покидают борьбу за топ-1 рейтинга волны. Но покидает не с пустыми руками. Как минимум 3 раза артист брал золото волны номер 1 в регионе.
1: ТОП-20. Вылет.

0: И, кстати, о полетах. Иногда в чарте происходят настолько крутые виражи, что голова идет кругом и хочется отдохнуть от всего этого. Как раз и рубрика, располагающая у нас, имеется. Флэшбэк.
1: Флэшбэк.
2: Вот мы и снова встретились, и впереди важная миссия. Врываемся в краткий экскурс по музыкальной истории. Флэшбэк в эфире. В первой очереди на поезд в 2005 год Black Eyed Peas с треком Don't Funk With My Heart. Ребята знатно тогда повеселились на съемках и повеселили нас. А вот Шакира скорее обольстила всех мужчин. На этот раз окончательно. «La Tortuna» была вторым синглом с высокими показателями в карьере певицы. Также стала и вторым в нашем чарте, а на первой строчке оказался Скутер и его «Suavemente». Июль дает о себе знать, а «Волна радио Витебск» дает музыку.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Считай минуты до завершения этого музыкального. Не то чтобы мы торопимся, просто согласись, верхняя десятка чарта всегда проходит активнее. Так что давай уже ставить точку в этом спиче и пойдем слушать русские хиты. Именно ими мы и закроем 60-минутку. Пока отправляем тебе на суд Ваню Дмитриенко и его работу «Недоступно». Все-таки как страдает парень по пока еще несовершеннолетней Ани Пересильд. А от следующей певицы нам слегка сведет олдскулы. Вика Дайнека все еще выпускает новинки под названием «Нормально», рассмотрим ее пристальней. В ней чувствуется вайб нулевых.
2: Так, сейчас определенная аудитория прочувствует вайб не только определенных лет, но и определенной артистки. Аня Седокова, ну как, помните такую? Бывали времена, мальчишки коллекционировали ее постеры и журналы с ее участием, а девчонки вдохновлялись этой дивой и повторяли макияж солистки группы «Виагра». Спустя годы вроде ничего не изменилось, кроме формата Ани. Теперь она соло и радует нас треком «Голая».
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Витебске 18 часов. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ-20.
2: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Самый хитовый сегмент нашего эфира продолжает свою работу. Надо сказать, очень активную. Ведь здесь все предели. Селебы бегают, а мы подсчитываем голоса и держим тебя в курсе происходящего. Не только в горячем списке, но и в других мировых чартах. Топ Шазам Глобал открывает час.
4: Сегодня тройка очень интересная. Первыми в бой вступают The Chemical Brothers и Q-Tip с треком Go. Далее по списку Джон Саммит и Деавульт и Джулия Чардж. Shades of Blue. Трек кайфовый и явно понравится. Ну и в финале послушаем Мартина Гаррикса и Эда Ширана с треком Repeat It.

0: Реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: десятка.
1: Теперь начнется настоящее веселье. После короткого отдыха, наконец, приступаем к оглашению результатов твоего голосования. На 10-м месте сегодня оказались Аля Фарбан и Рене Миллер. Композиция «Body Talk» сумела закрепиться на 10-й строчке. Однозначно суперский показатель для тех, кто в деле уже не первую неделю.
0: Прорыв недели. 10-е место.

0: опять расслабляющий. Вайбовый саунд на этой неделе явно не зашел слушателям. А то город и область гуляет, славянка как-никак. Но все же здесь более движовые темы. Поэтому неудивительно, что вы не досыпали голосов The Second Voice и его треку Let Me Be. Зато после фестиваля как бы не на первое место сразу поднялся.
1: Дает жару и Хюгель вместе с Олта. Их ямайские мотивы продолжают покорять сердца во всех смыслах. А трек продолжает подниматься в саунд-вершине.
2: Восьмое место.

0: рад за этот дуэт. Вот все у них получается как надо. И саунд приятный, и сами имена, между прочим, говорящие. Так и набирают по пару плюсовых позиций Келвин Харрис и Джей-Зи своему хиту Satisfy. Но достоин ли этот хит топ-1?
1: Такими вопросами в хит-параде задается каждый попавший в него музыкант. Но, к сожалению, не все получают заветный золотой кубок. Давай поговорим о тех, кто оказался недалеко от цели. Боб Синклер и Кайза со совместкой I Can't Wait на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Бывает и такое. 7 дней пролетели или же наоборот для кого-то тянулись самым длительным образом, а изменений ноль. Вот таких ноль изменений в прямом смысле получает себе и Алекс Уоррен. Его Fever Dream и не теряет, и не плюсует. Пятую строчку отстоял за собой.
1: Несмотря на то, что сайт radiobitebsk.by подвергся наплыву фанатов кей-попа, BTS все же потеряли одну строчку. Ну, говорим же, вода пока не наша тема.
2: Четвертое место.

0: ну какая красивая птица этот ваш феникс. Вот прям как пернатые и воспаряют маршмеллоу и Португал The Man. Парни на уверенном шагают к медалям. Бронза уже в кармане. Осталось еще два цвета собрать.
1: На серебряной ступени Бай Индия, Хчо и Мот. Да ладно, мы уже начали опасаться, что под Шаде будем танцевать до конца лета. А нет, все же нашелся кто-то, кому удалось сместить этот хит. Уже не терпится узнать его или их имена. А пока насладимся песней, звучащей сегодня на второй строчке.
2: Второе место.

0: 20.
1: Хотелось бы растянуть удовольствие, но чарт уже готов к финальному рывку. Не забывай про голосование. Данные о музыкантах обновятся уже завтра утром. Ну а в списке вечерних дел остался еще один пункт. Обзор верхней десятки.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, «Боди Ток».

0: Седьмое место. Кэлвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy.
1: Шестая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Пятое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Четвертая строчка. BTS, Swim.
0: Третье место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто претендует на попадание в топовую двадцатку, давайте разбираться. Первый у нас Jonas Blue с треком Girl. Интересная танцевалка для ушей. Далее Madonna и Martin Garrix. Забабахали трек Bizarre. Ну и на финал The Baza и The Baza с треком Magnetic. Давайте слушать все.
0: Топ 20. Претендент.

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Уже видна белая лента впереди, а значит, наш звездно-музыкальный заезд практически окончен. Кто же сегодня станет его триумфатором? Давайте узнаем.
3: Наконец-то они это сделали. Медуза и Генри Камомайло с треком «Don't Wanna Go Home». Вносим золото и венок победителя. Ну и, кстати, нравятся мне слова «Go Home». Поэтому мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, «Go» отсюда. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Еще раз здравствуйте, друзья. Это радио Витебск. В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с главного события. 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В городе на берегу Западной Двины под сводами главной фестивальной площадки в 35-й раз прозвучали узнаваемые во всем мире позывные международного фестиваля искусств. Славянский базар Витебске давно стал белорусским брендом, а также отражением всех нас, а если глобальнее, отражением внешней политики нашей страны. И сегодня, глядя в это отражение, мы радуемся миру и гармонии и дарим эту радость всем остальным государствам и нациям. С праздничной сцены летнего амфитеатра Александр Лукашенко обратился не только к жителям и гостям Витебска, но и к миллионам зрителей из разных уголков планеты, отметив, что фестиваль всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало истории не только суверенной Белоруссии, но и истории всего мира, и не только культурного. Именно под личным патронатом главы государства Славянский базар стал визитной карточкой Беларуси и настоящим мультикультурным брендом. Юбилейный марафон превратил город над Двиной в мировую столицу дружбы и творчества. В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для жителей города и гостей, организаторов, творческой команды, артистов и ремесленников это целая эпоха. Идея фестиваля родилась, когда наш мир менялся. В период, когда народы, которые еще недавно были одной семьей, учились жить по отдельности. Не все понимали желание Беларуси заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов. Но фестиваль был нужен людям, напомнил глава государства. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. А за время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран. Это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Президент отметил, что за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч артистов. В дни Славянского базара приезжает столько людей, что Витебск увеличивается в два раза. И каждый гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля, наши традиционные друзья. Президент обратился к зрителям и гостям форума искусства, отметив, что без них не было бы этого праздника. И сегодня, как и много лет назад, в зале находились белорусы, поляки, русские и украинцы и представители десятков других стран, приехавшие в страну по безвизу. Такое присутствие – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий и нестабильный. Однако в Беларуси многое сделали и будут делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов с поддержкой и искренней зрительской любовью, отметил Александр Лукашенко. На открытии фестиваля президент вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Беларуси Виталию Кульбакову, а также российским авторским коллективам за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и за проект «Кинообразование» – совместные образовательные проекты государств-участников СНГ. Кроме того, Александр Лукашенко вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск». Гран-при завоевала наша землячка Елизавета Цуприк. По итогам двух конкурсных дней представительница Беларуси стала абсолютным лидером творческого состязания, набрав максимально возможный результат в 130 баллов. Признание международного жюри, горячую поддержку зала и уверенную победу начинающая артистка заслужила ярким и проникновенным исполнением композиции из мюзикла «Волшебник страны Оз» и авторской песни Валерия Шмата «Мой дом» на белорусском языке. После выступления во второй конкурсный день Елизавета рассказала, что на протяжении нескольких лет упорно стремилась заслужить право представлять родную страну на славянском базаре и тщательно готовилась к выступлению на нынешнем форуме. Юная исполнительница также поделилась радостью от того, что смогла показать свой максимум и представить Беларусь на высоком международном уровне. В ходе церемонии президент получил в подарок композицию из «Васильков» в честь юбилея мероприятия. На экране летнего амфитеатра продемонстрировали архивные кадры 1995 года, где Александр Лукашенко заявил о своем намерении взять под покровительство Витебский международный фестиваль искусств. Тогда президенту вручали символичный подарок за решающий вклад в судьбу международного форума. И это был всего один «Васильок». Сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 «Васильков», сказала ведущая фестиваля Елена Спиридович. Александр Лукашенко, принимая подарок, подчеркнул, что все презенты, адресованные президенту, принадлежат народу и не могут быть личной собственностью. Глава государства размышляла о том, как распорядиться этим подарком, и первоначально планировала оставить его в Витебске, а затем принял решение, ему найдут хорошее место в нашем новом национальном музее или во Дворце независимости, поскольку это знаковый момент. Сцена славянского базара из года в год открывает новые таланты и новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Президент вручил заслуженные награды и объявил 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
1: Радио «Витебск».

0: Богдановой.
1: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях фестиваля искусств. Министр информации Беларуси Дмитрий Жук отмечал, что фестиваль в этом году освещает более 500 журналистов, в числе которых представители 9 зарубежных стран. Так, в городе звучат и европейские языки, французский, английский, и арабский язык, и языки наших гостей с африканского континента, а также языки партнеров по СНГ, ШОС и другим международным организациям, в которые входит наша страна. Но важно не это, а то, о чем журналисты будут рассказывать, об отношениях на языке мира, дружбы и взаимопонимания. Потому мы всегда рады видеть в Витебске и журналистов, и артистов, и гостей, которые хотят своими глазами увидеть знаменитый фестиваль, окунуться в его чудную атмосферу, о которой раньше только были наслышаны. Если на прошлом фестивале Витебск посетили более 400 тысяч гостей, то в этом году ежедневное отслеживание пополнения населения за счет прибывающих на фестиваль зашкаливает. Зафиксирован абсолютный рекорд по числу стран-участниц – 52 государства. Их флаги развиваются на флагштоках у летнего амфитеатра. К тому же, по приглашению губернатора Витебской области Александра Рогожника, на фестиваль официально приглашены 27 представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в республике. Традиционно на фестиваль приезжают наши партнеры из России, стран СНГ, а также Китая, стран Азии, гости из Зимбабве. Это представители стран, с которыми у нашего государства сложились давние дружественные связи. А на форуме культуры, как известно, звучат и мелодии деловых людей, которые хотят через славянский базар установить и прочные экономические связи. В их числе и наши друзья из Узбекистана, которые отработали обширную социально-экономическую повестку с руководством Витебского региона. Председатель Витебского горосполкома Алексей Героев поделился информацией о том, что было сделано, чтобы в этом году город буквально преобразился. Реконструкции подвергся сам летний амфитеатр, главная фестивальная площадка. На улицах и площадях высажено более 1 000 000 цветов, а озеленение получило особенный оригинальный дизайн. Огромное внимание, как никогда в прошлые годы, уделено праздничной иллюминации и освещению в фестивальном городе. За текущий год заменено и установлено более 300 светодиодных панно. Город преобразился, добавляя в свою палитру не только праздничные огни, но и неожиданные технологичные штрихи. В областном центре теперь можно увидеть уникальные васильковые светофоры, украшенные символом славянского базара. Василек помещен на желтый сигнал светофора. Стилизованные элементы наклейки, выполненные из специальной пленки, уже появились на 5 ключевых перекрестках. Изменилась в целом городская инфраструктура. Одним словом, сегодня любой уголок Витебска может стать прекрасной фотозоной, местом отдыха или прогулок. Гостей и участников в городе над Двиной встречали на высшем уровне. По стране прокатился масштабный васильковый тур, а в столице молодые белорусские звезды записали песню посвящения васильковому форуму на слова Анны Силук. Песня «Под небом шагала», созданная специально как музыкальное посвящение юбилейному славянскому базару, стала подарком музыкальной медиакомпании и молодых артистов любимому фестивалю. Композицию записал известный белорусский дуэт Лера Бернатович и Артем Скороль. Оба артиста являются обладателями премии вокальных конкурсов славянского базара. В тексте песни нашли отражение узнаваемые образы Беларуси: васильковые поля, белорусские традиции и теплые встречи друзей. Так композиция передает настроение города, где переплетаются история, искусство и современная культура. Говоря о Витебском фестивале, часто добавляют объединяющие страны и континенты. Это действительно так. За 35 лет на празднике искусств в Витебске побывали представители 5 континентов, за исключением Антарктиды, а это более 80 стран мира. Кроме того, слова «планетарный масштаб Витебского фестиваля» вовсе не фигура речи. В 1996 году в честь Славянского базара назвали одно из созвездий. Оно состоит из 13 звезд, которым присвоены имена славянских стран-участниц форума.

0: Богдановой.
1: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях Славянского базара. Он начался с торжественной церемонии поднятия главного символа знаменитого василькового форума – флага Международного фестиваля искусств. В среду, 15 июля, под аплодисменты гостей и участников Славянского базара, гордый символ фестиваля занял свое место на центральном флагштоке у главной сценической площадки города среди знамен 52 стран-участниц, вдохновляя всех поклонников Славянского базара и ценителей искусства на новые достижения, сохранение приверженности принципам дружбы и добрососедства. Такая церемония является уже традиционной. В ней участвуют творческие коллективы Центра культуры «Витебск», создавая яркое шоу с танцами, игрой на барабанах и салютом. В день торжественного открытия с самого утра для жителей, гостей и участников василькового форума была организована разнообразная и насыщенная программа. Открыли ее сказки и спектакли, выставочные танцевальные проекты, проекты, кинопоказы и концертные программы. Ярмарка «Ремесел. Город мастеров» встречала жителей и гостей города на центральных открытых площадках на улицах Толстого и Пушкина. Здесь свои работы представили 270 мастеров со всей Беларуси, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Тольятти, Костромы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а в целом более чем из 20 регионов России. Впервые обосновались на Витебской фестивальной ярмарке и продолжатели народных традиций из Крыма. Авторские украшения в технике филигрань из бисера и поделочных камней, керамика, соломоплетение и лозоплетение, набойка, кузичные шедевры, ткачество, резьба по дереву, игрушки и малеванки. Чего только не увидишь в рядах. И все хочется рассмотреть, потрогать, прикупить для дома. Такая красота долго хранит тепло рук мастера и его добрую энергию. В день открытия на площади лауреатов возле летнего амфитеатра разрешилась одна из главных интриг праздника. Здесь зажглась не одна, а сразу две именные звезды с изображением символа Славянского базара Василька и золотым именем обладателей специальной награды президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию». Одним из лауреатов стал народный артист Беларуси, автор неофициального, горячо любимого народом гимна фестиваля «Все цветы июля» Леонид Захлевный. Более 10 лет уроженец Витебщины работал музыкальным редактором киностудии «Беларусьфильм». На его творческом киносчету полтора десятка работ. Его музыку мы с детства могли слышать в мультфильмах «Песня о зубре», «Светлячок и росинка» и «Сказка о веселом клоуне». Также лауреатом специальной награды стал герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. В марте он отметил вековой юбилей. И сегодня отмечает, что секрет его долголетия в музыке. Композитор – большой друг Славянского базара в Витебске. Сюда он последние годы приезжает регулярно. Здесь на различных концертных площадках звучат его произведения. А теперь появилась и именная звезда на площади лауреатов возле летнего амфитеатра. Вечером четверга старт Славянскому базару дал самый масштабный и зрелищный концерт форума. На сцене летнего амфитеатра он прошел под девизом «Славянский базар – легенда». За эти годы здесь выступили более 18 тысяч артистов. На нынешнем гала-концерте на сцену вышли исполнители, навсегда вписавшие свои имена в историю василькового фестиваля. Победители и лауреаты международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск разных лет». Открыл гала-концерт белорусский ансамбль народной музыки «Беседа» вместе с известными танцевальными коллективами Беларуси и России. Прозвучала любимая многими белорусами песня «Мы вам ожидаем». Зрителям было непросто усидеть на месте. Выступили признанные звезды эстрады, прославленные коллективы и молодые таланты из Беларуси и других стран. Представители фестиваля со всего мира. Олег Газманов, Таисия Повали, Игорь Николаев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Татьяна Буланова, Анатолий Ермоленко, Владимир Громов, Ирина Дорофеева и многие другие артисты. Финальным аккордом вечера стала песня «Все цветы июля», которую исполнили все участники концерта под аккомпанемент Леонида Захлевного. Красивую громкую точку в событии поставил фейерверк, украсивший июльское небо над летним амфитеатром. Если на Славянском базаре в Витебске есть место, где возраст действительно перестает иметь значение, то в день открытия оно было на танцплощадке с душевным радио. Программа собрала тех, кто пришел не просто послушать знакомые песни, а вспомнить свою молодость, потанцевать и хотя бы на пару часов снова почувствовать себя на дискотеке 80-х и 90-х. Люди узнавали мелодии с первых секунд, поднимали руки, снимали видео, обнимались, смеялись и пели вместе с артистами. Здесь не было деления на поколения. Рядом танцевали те, кто помнит эти хиты с кассет и школьных дискотек, и те, кто знает их уже из соцсетей и интернета. Интересно, что спрос на билеты на церемонию открытия Славянского базара в Витебске стал рекордным за всю 35-летнюю историю проведения фестиваля. По данным директора форума Глеба Лапицкого, билеты находились в свободной продаже лишь полтора часа. Как было отмечено, церемония открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей неизменно пользуются у публики высоким спросом. Директор форума подчеркнул то, что существенную часть аудитории формируют туристические группы, и здесь лидирующие позиции занимает Россия. Бронирование на 36-й фестиваль уже идет полным ходом. Именно из-за раннего спроса в первый день продаж значительная часть билетов оказывается раскуплена.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о событиях славянского базара. В четверг, 16 июля, стартовал традиционный и полюбившийся гостям и участникам фест уличного искусства «На семи ветрах», который продолжил работу по сегодняшний день. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу фестиваля. Более 1000 участников из Беларуси, России и других стран ближнего зарубежья приехали в Витебск, чтобы наполнить город музыкой, танцами и театральными постановками. Традиционно много зрителей собирает проект «Мост перформансов». Основной локацией проекта становится Пушкинский мост. В эти дни он превращается в большую сцену, где непрерывно сменяют друг друга выступления музыкантов, танцоров, мимов и театральных коллективов. Особым событием феста стало грандиозное и традиционное творческое театрализованное шествие «Шагал-карнавал». В пятницу вечером представители 7 направлений искусства, художники, музыканты, перформеры, поэты, танцоры, актеры и фаерщики, яркие, шумные, необузданные, как сам фест, прошествовали по маршруту от площади Ленина до Пушкинской площади. Славянского базара 35-летняя история, но фестиваль по-прежнему остается молодым по настроению и энергии. Об этом на пресс-конференции говорил первый секретарь Белорусского союза молодежи Владимир Павловский. По его словам, молодежь не просто участвует в событиях фестиваля, она помогает создавать его атмосферу, предлагает инициативы и наполняет город движением. Молодые люди ждут возможности приехать в Витебск, встретиться с единомышленниками, пообщаться и стать частью большого фестивального движения. Дни молодежи на фестивале прошли 17 и 18 июля и объединили представителей со всей Беларуси. В этом году в программе были патриотические, идеологовые, творческие и спортивные форматы от акций памяти до встреч, городских активностей и молодежных событий. Особый акцент сделан на связи поколений. Именно поэтому Дни молодежи начались с акции у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. Таким образом, традиционный посыл «За молодежью будущее» имеет значение, когда мы помним подвиг тех, кто подарил мир. Это важная связь поколений, которую молодежь должна чувствовать и продолжать, отметил первый секретарь ЦК БРСМ. В программе также были диалоговые площадки, мероприятия, связанные с семейной памятью, творческие и спортивные активности. Среди новинок этого года более заметная спортивная составляющая, в том числе сплав на сабвордах. Владимир Павловский отметил, что многие идеи появляются от самих молодых людей. Именно поэтому программа остается живой и востребованной. В пятницу в летнем амфитеатре друзей фестиваля собрал традиционный и всегда популярный гала-концерт «Союзное государство приглашает». Мероприятие под символичным названием «Юбилейный календарь» объединил ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Программа посвящалась знаковым датам в истории союзного объединения и стала ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. Ну а сегодня день торжественного закрытия 35-го международного фестиваля искусств. В рамках концерта выступят не только большие звезды Белоруссии и России, но и участники 35-го международного конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск». Накануне прошли мероприятия первого дня. По итогам национальных отборочных туров Беларусь на конкурсе представляет минчанка Елена Кузнецова. А этим вечером вокалисты в рамках состязания выступят с программой «Славянский хит» в сопровождении оркестра. Увидеть концерт можно будет в 21 час на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Так сегодня прозвучит финальный аккорд фестиваля. Но еще завтра в фестивальной столице пройдет несколько финальных мероприятий, в том числе концерт звезд шансона.

студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Беларусь – миролюбивая страна, и мы всегда всем рады. С каждым годом все больше иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью отдыха и, конечно, с целью трудоустройства. Об этом говорил министр внутренних дел. На этой неделе прошло совещание МВД с органами местной власти, на котором обсуждалось обеспечение правоохранительными органами адаптации и безопасности работников из Узбекистана, прибывших в Витебск. Иван Кубраков сообщил об отсутствии проблем и вопросов с приехавшими работать гражданами. Все они уже зарегистрированы и трудоустроены, бытовые вопросы решены. Сотрудники милиции побеседовали с каждым из прибывших при регистрации, довели им нужную информацию и особенности нашего законодательства. Эта работа продолжится. Также перед сотрудниками правоохранительных органов поставлена задача обеспечить трудовую дисциплину. Это касается не только иностранных граждан, но и в целом всех предприятий и организаций, особенно в сельской местности. Беларусь и Саудовская Аравия создали совместный деловой совет. В Минске прошла первая встреча. Одновременно структура начала работать и в Рияде. На площадке в нашей столице работали представители

Жесткое санкционное давление увеличивает товарооборот. В нынешнем году рост уже на 6,5%. И, как считают обе стороны, это далеко не предел. Необходимо лишь активнее адаптироваться к логистике и продолжать наращивать экономическое взаимодействие. Как это сделать эффективнее, на этой неделе обсуждали делегации Беларуси и России. В Калининграде прошел совет по долгосрочному сотрудничеству. Председательство на совете белорусского вице-премьера и губернатора области – повод говорить уже не о локальных проектах, а о большом стратегическом сотрудничестве. Еще год назад на встрече Александра Лукашенко с главой Калининградской области обозначены 5 приоритетов: строительство, промышленная кооперация, продовольствие, логистика и транспорт. Уже в первый день совета прошло подписание 2 крупнейших соглашений на поставку в регион белорусской молочной продукции и очередной партии нашего цемента. Эта дорога не будет легкой. Западные соседи рассматривают в отношении Калининграда новые рестрикции, но все адаптируются. Россия частично субсидирует увеличение затрат на логистику. Мы ищем варианты, как доставлять все нужные объемы и в срок. Сотрудничество в машиностроении, рост поставок техники от городской до сельскохозяйственной, совместная работа в мелиорации земель, обновление и реконструкция жилого фонда. Направлений для сотрудничества много. Еще одна важная сфера – туризм. Сегодня в Балтике работа идет активно. Нас приглашают и как инвесторов, и как застройщиков. На форуме регионов поставили точку на карте и стал курорт «Белая дюна».

Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Меморандума о взаимопонимании между Ираном и США под названием «Исламабад» больше не существует. Об этом заявил замминистра иностранных дел Исламской Республики. Напомним, документ о взаимопонимании между странами был подписан месяц назад, 18 июня. В понедельник, 13 июля, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что президент США уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В ночь на 14 июля штаты начали наносить удары по Ирану. Как сообщает РБК, операция американских военных длилась 5 часов. Была направлена против иранской военной инфраструктуры с целью снизить возможности Тегерана атаковать суда в Ормузском.

проливе. Согласно информации Минобороны Арабских Эмиратов, в ту же ночь иранские крылатые ракеты атаковали танкеры, принадлежащие Объединенным Арабским Эмиратам. Погиб гражданин Индии, еще 8 человек, среди которых индийцы и украинцы, были ранены. Ответственность за атаку взял на себя корпус стражи Исламской революции. КСИР также нанес удары по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте. Центральное командование штатов сообщило, что американские силы возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и обратно. Дональд Трамп выдвинул Тиграну жесткий ультиматум, пригрозив Исламской Республике беспрецедентно мощными ударами. Поводом для эскалации стали обвинения в адрес Ирана в нарушении условий мирного договора. В качестве дополнительного рычага давления американский лидер анонсировал введение платы за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ответ из Тегерана последовал незамедлительно. Командование вооруженных сил выступило с заявлением о недопустимости американского контроля над стратегическим водным путем. Владимир Путин заявил, что ответ России на удары по ее территории будет зеркальным, но намного более мощным. Российский лидер посетил выставку Народного фронта «Все для победы», где ему показали в том числе макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Резкое заявление президента РФ прозвучало на фоне нарастающей интенсивности атак беспилотников и систематических обстрелов российских приграничных территорий. Владимир Путин особо подчеркнул, что любая попытка агрессии в адрес России, независимо от источника, угрозы повлечет за собой сокрушительный ответный удар, масштаб которого будет многократно превышать саму провокацию. При этом лидер России выразил полную уверенность в том, что современный потенциал вооруженных сил РФ позволяет эффективно оккупировать подобные вызовы и решать задачи по защите суверенитета страны. Тем временем в Евросоюзе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что руководство ЕС намерено включить в черный список 250 человек и организаций, что станет самым большим количеством позиций, которые Евросоюз когда-либо пытался согласовать единовременно. Тем временем ряд СМИ сообщил, что проект ограничений оказался значительно слабее первоначальных предложений Еврокомиссии. Как выяснило издание «Евроактив», из документа были исключены или смягчены ключевые меры. Автоматический визовый запрет для всех российских военнослужащих сужен до краткосрочных виз только для участников боевых действий и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Против жестких мер выступили Франция, Италия и Греция, чьи экономики зависят от доходов российских туристов. Президент Сербии Александр Вучич стал единственным участником саммита Украина-Юго-Восточная Европа в Киеве, который не подписал итоговую киевскую декларацию. Об этом сообщает сербская газета «Политика». Документ подписали президенты Украины, Албании, Греции, Молдавии и Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время Александр Вучич заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и поблагодарил за зеркальную политику Киева. Глава Минобороны Венгрии заявил, что интересы страны совпадают с интересами ее союзников, и Венгрия должна восстановить доверие в отношениях с ними. Именно с целью восстановления доверия Будапешт извинился перед Хельсинки за то, что вступление Финляндии в НАТО тормозилось предыдущим венгерским правительством, что глава венгерского оборонного ведомства назвал неприемлемым. Также глава Минобороны Венгрии в ходе панельной дискуссии по энергетике и стратегии сообщил, что Будапешт закрывает двери перед русскими. Суд в Стамбуле решил выдать красное уведомление Интерпола в отношении израильского премьера в связи с перехватом флотилии с гуманитарной помощью для Газы. В апреле прокуратура Стамбула объявила об обвинительном заключении против 35 человек, включая Нетаньяху, в связи с вооруженным захватом судов флотилии. Прокуратура сочла, что действия Израиля представляли собой явное и грубое нарушение основополагающих норм международного права. Израильская сторона обвинения отвергает. В оборонном ведомстве Польши дали старт созданию специального военного формирования для контроля приграничной зоны. В рамках проекта у границ Беларуси появится крупнейший склад военного оборудования площадью около 20 гектаров. Для реализации решений задействуют 4 армейские бригады, которые станут операторами объектов программы «Восточный щит».

0: Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись Витебщины. Президент продолжил работу в регионах. 14 июля глава государства совершил рабочий визит в Оршанский район. В центре внимания была тема животноводства. Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» и предприятие «Устье», которое принадлежит Нацакадемии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал этот комплекс. Его ввели в строй в конце 2020-го. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением голштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые – 50. Это молоко гипоаллергенное. Уже завершен первый этап проекта – адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Беларуси, определение их генетического потенциала, технологии содержания. Все это нацелено на обеспечение сохранности и продуктивности животных. Селекционная работа ведется в нескольких хозяйствах. Кроме экспериментальной базы Устья, есть также участки, совместно созданные в Минской, Брестской и Гродненской областях. Следующий этап – четкое выведение генетических маркеров высокой продуктивности и высокой сохранности животных, а затем выведение уже своей породы. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник подробно доложил главе государства о ситуации в регионе. В центре внимания ход уборочной кампании, готовность техники и заготовка кормов. Промежуточные результаты демонстрируют стабильность, однако глава государства потребовал максимальной мобилизации сил. Стратегическая задача – собрать урожай с минимальными потерями и обеспечить продовольственный запас для животноводства на предстоящую зиму. Еще одна тема доклада – работа Витебской области с инвесторами в агропромкомплексе – и реализация новых проектов. В числе таких инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», «Савушкин продукт», компания «Сервалюкс». Общий объем инвестиций оценивается в 890 миллионов рублей. Учитывая присутствие на мероприятии хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова, регион реализует планы по развитию сотрудничества с Витебской областью. Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. Развитие Витебской области идет в тесной связке с договоренностью, достигнутыми по итогам переговоров лидеров двух государств. Северный регион Беларуси налаживает связи с Андижанской областью. В республику уже прибыли специалисты из Узбекистана. Они будут жить и трудиться на белорусских предприятиях, чтобы усилить кадровый потенциал отечественного агропромкомплекса. Александр Лукашенко подчеркнул, кооперация выгодна обеим сторонам. Президент поставил акцент на необходимости просчитать экономику и создать условия для людей, абсолютно равные с белорусами. Нам это выгодно. Таким образом, получит развитие Витебская область. Кадровый потенциал из Узбекистана планируется задействовать не только в агропромышленном секторе, но и в строительной индустрии, промышленном производстве, а также в сфере оказания услуг. Так, Витебская область и Узбекистан открывают новые горизонты сотрудничества. Согласно итогам двухнедельной работы, в числе ключевых договоренностей, приобретение животноводческих объектов в четырех районах – Шумилинском, Витебском, Бешенковичском и Лиозненском. Создание картофелеводческого кластера на 2000 гектаров с поставками в Узбекистан. А также сотрудничество в деревопереработке. На этой неделе в районе Площади Победы в областном центре открылся торговый дом, в котором широко представлены товары, производимые предприятиями Андижанской области. Области, а также фрукты и овощи. Создана рабочая группа для ежеквартального контроля выполнения намерений. С белорусской стороны будут созданы все условия для ведения бизнеса, труда и обучения, заверил Александр Рогожник.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: У микрофона Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги недели на радио «Витебск». В Беларуси активно развивается гастрономический туризм, одно из самых быстрорастущих направлений отрасли. Сегодня в стране работают 243 объекта общепита, которые специализируются на национальной кухне. Эксперты отмечают, популярность растет не только у известных заведений, но и у небольших локальных точек. Найти их можно на карте «Кулинарное наследие Беларуси». Там отмечены традиционные белорусские блюда, региональные особенности приготовления и их описание, сведения о гастрофестивалях, проходящих в разных уголках страны. Все для популяризации национальной кухни. Так, на карте отмечены лучшие локации для дегустации блюд. От жареных вьюнов и панцака с грибами до кулюша, чечухи, копченого чеснока и верещаки. Новинка призвана вдохновить как местных гурманов, так и гостей нашей страны на знакомство с национальными кулинарными традициями. Например, Северный регион – единственный в Беларуси, включенный в европейскую сеть кулинарного наследия. Кухня Витебщины базируется на старинных рецептах, активно используя картофель, лесные ягоды, грибы, мясо и выпечку. Например, в Глубокском районе стоит продегустировать клёцки с душами. Сытные картофельные клёцки, внутри которых прячется аппетитная мясная начинка – душа. Традиционное блюдо брасловщины – гульбишники. По сути, это нежная запеканка из тёртого картофеля с творогом или мясом. Также трудно устоять перед пирожками и горезами. Это фирменная местная выпечка с различными начинками, которую подают гостям с клюквенным напитком. Гастрофестивали еще один драйвер интереса. В 2025 году прошло более 300 событий, посвященных национальной кухне. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подчеркивают, гастрономия – важная часть национального бренда. Беларусь делает ставку на традиции и качество, а туристы все чаще выбирают страну именно за возможность узнать ее на вкус. Беларусь ищет свой туристический образ. Объявлен конкурс на создание туристического символа страны. Принять участие может каждый. Символ должен выгодно и заметно выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Задача не только создать визуал, но и сформулировать философию, что о себе Беларусь хочет сказать миру и какой Беларусь видит мир. Заявки в Национальном агентстве по туризму принимаются до 1 ноября. Конкурс пройдет в 3 этапа. Комиссия отберет по 20 лучших концепций. Они и будут представлены в открытом общественном онлайн-голосовании. Маларита отметила 460-летие. Праздник состоялся 18 июля. Ранее День города традиционно проводили в первые выходные октября, но в этом году дату празднования перенесли на теплое время года. К тому же 20 июля отмечается важная для города дата – День освобождения Малариты от немецко-фашистских захватчиков, и власти решили совместить эти события. Фестиваль «Ягодное созвездие» – одна из ярких составляющих праздника в Маларите. Мероприятие прошло уже во второй раз. Состоялись конкурс «Самая вкусная ягода», состязание «Самая крупная ягода». В рамках деловой программы на форуме собрались фермеры и эксперты, чтобы обсудить нюансы и особенности выращивания ягод. Накануне на Могилевщине прошло традиционное народное гуляние, приуроченное к празднику Ивана Купалы. В рамках «Купалье-фест» работали выставка, ярмарка изделий народных мастеров и ремесленников, фудкорты с блюдами белорусской национальной кухни, а также игровые зоны для детей. 7-й межрегиональный гастрономический фестиваль «Днепровская уха» собрала в Лоеве любителей рыбных блюд и рыбалки. Команды демонстрировали свое мастерство в приготовлении главного блюда фестиваля. Критерии оценки включали вкусовые качества, оригинальность подачи и эстетическое оформление блюда. Завершился фестиваль праздничным концертом. И в завершении. Проект «Батькова кашуля» продолжает путешествие по стране. Витебске поздравили многодетных родителей. Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова посетила областной роддом, где вручила знаковый сувенир семье Орловских из Оршанского района. Проект «К году белорусской женщины» стартовал 1 июня, в День защиты детей, и уже стал семейным трендом. Кашуля – это оберег и защита для малышей. В ней малыша покрестят и, по задумке, оберег передадут будущим поколениям, как символ любви, семьи и единства. Символичные куфоры с кашулями вручили еще 10 витебским многодетным родителям. Это не просто подарок, а знак уважения и благодарности за важный вклад в будущее страны. Всего такие поздравления приняли уже более 400 белорусских семей, сообщил канал ОНТ. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
2: А вот и снова Ультра Дэнс Пати на радио Витебск. Всем, кто с нами, горячий летний привет. За пультом бодрая Потехина, а в плейлисте самые крутые новинки для классного отдыха. Предлагаю вместе подвигаться и продлить выходной на 60 активных минут. Если ты за, добавляй громкости в динамики и давай к нам.
0: Дэнс Ультра.
2: Залетаем на танцполы под летнюю совместку Джей Ло и Дэвида Гетты. Пока маэстро крутит пластинки, красотка двигается под музыку так, как умеет только она. Скопировать вряд ли получится, поэтому особо не пытайся. Просто поддайся музыке, ну а там как пойдет. А скоро к нам подъедут очередные гастролеры, в числе которых Юнатас, Деннис Ллойд и Майк Познер. Кстати, этот последний тоже решил заколабиться с Геттой, а заодно освежить свой хит щетинистой давности. Но песня очень классная, и ты ее обязательно вспомнишь. А вишенка на этом кусочке тортика – вот та самая вещица про девушку и Шаде. И мы скоро с тобой покайфуем на одной волне «Радио Витебск».

0: сторону барной стойки опустошать все то, что каждый из них предпочитает этим вечером. Ну а мы с тобой выбрали одну волну – Радио Витебск, и продолжаем отдыхать под самую свежую и модную музыку. Алок и Кхалид, Али Фарбан и Рена Миллер, Хьюгел и Мэйл Энджел и Ультранейт – все эти ребята отвечают за наше бодрое настроение ближайшие 10 минут. А захочется русского – дождись классную летнюю тему от Тассо. С недавних пор она в моем личном плейлисте и часто даже на репите.
1: Dance Ultra на радио Витебск.

Пока чья-то любимая девушка танцует под песню «Шаде», мы с тобой подпеваем всей этой компашке парней. «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» только что отметились на танцполе и двинулись в сторону.

Это Dance Ultra, и по выходным здесь угощают фрешами всех, кому хочется музыки и танцев. За пультом я, Даша Потехина, и мы продолжаем тусить. Если устал двигаться, нет проблем, можешь полежать или посидеть под музыку. А можешь размяться в спортзале или повисеть на турнике. Наша пати для любой обстановки и любой компании. Одиночество никому не грозит. Что касается гостей, то через пару секунд можешь помахать рукой звездному трио Афроджек, Сиа и Дэвид Гетта. За ними появятся бельгиец Last Frequencies и диджейская комбо Кайга и Сандра Кавацца. Короче, летний вайб нам всем гарантирован.

0: всем тем, кто наслаждается летом, выходными и музыкой, привет от Мари Краймбрери и Радио Витебск. Друзья, получайте удовольствие от всего и делитесь своими эмоциями с окружающими. Я уверена, что это поможет сделать наш мир немного добрее и всех нас немного счастливее. Ну а Радио Витебск и Dance Ultra помогают делать наш уикенд динамичнее и музыкальнее. И дальше отвечать за настрой будут Дэвид Гетта и Алок, Филатов и Кэрос, Медуза и Хенри Камамиль. А еще самых стойких тусовщиков ждет сюрприз. Немного терпения, и будет вам бонус.
1: Dance Ultra.

Тот, кто сейчас не подпевает нашему парню, тот просто не знает эту песню или забыл вытащить беруши из ушей. В полный голос или про себя, ну признайся, ты точно напевал ту самую Любочку, которую оживил красавчик Холли Флейм. Кстати, это и был обещанный бонус. Для меня и поклонников однозначно. Ремикс свежайший, в сети просто не найти. Так что слушай радио Витебск, и все лучшее достанется именно тебе. А до финала этого музыкального лови Джона Ньюмана, Holiday Boy и проект Two Colors. Если этого покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы встретимся в Dance Ultra ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск. Dance Ultra.

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. И в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди и грозы, в дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 12-17. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: МС Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 12-17 градусов выше нуля. Витебские плюс 14-16. Прогноз предоставлен Витебского гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Ну вот и все, мы оказались за чертой середины лета. Так себе новости для начала программы, но зато они однозначно замотивируют тех, кто слегка потерялся в днях и считает, что впереди еще очень много теплых вечеров. Так вот, друзья, пора собраться и, наконец, воплотить в жизнь что-то, на что, как обычно, не хватает времени. Больше ничего говорить не буду, иначе у нас не хватит эфира, чтобы заняться самым главным – распределением селеб в хит-параде.
3: Те, кто не понял, это мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, на волне номер один в регионе. Как бы ни проходило ваше лето, на этой неделе оно музыкальное. И фестивальнее. Предлагаем и нам устроить фестиваль из двадцатки лучших мировых хитов.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. BTS Swim.
3: Второе место. Медуза и Хенри Камомайла. Don't wanna go home.
2: Первая строчка «By India» Чо и Мод «Шаде».

0: 20.
1: Великолепная тройка во всей красе продемонстрировала здесь таланты. Их оценили настолько, что хватило возглавить чарт. Но это было в прошлый раз, а сегодня мы подготовили для тебя новую музыкальную историю.
2: Новая история открывается не очень новым треком Brooks XTN. Ее Pay to Exist, между прочим, с нами 18 недель, а это 4,5 месяца. Ух, как время летит. Ну и неудивительно, что дамочка на 20 месте.
0: 20 место.
3: I am paid to exist.

0: Судя по показателям, Duff и Teams от танцев под дождем мы уже немного устали, поэтому Rain Dance отправляется на 19-ю строчку, а мы в какое-нибудь теплое и комфортное место.
1: Плюс 2 за 7 дней, таков показатель трека Hollow и исполнителя Эбен. Но знаете, я хочу утешить фанатов. Даже если вдруг что произойдет с треком, мало ли вылет или еще один обвал, у сонграйтера есть новиночка для нас, так что спокойно, все под контролем.
2: 18 место.

0: нас тут летняя новиночка подъехала. Периодически звучала эта песня в эфире, а теперь будет звучать еще чаще. Ведь Джонни и Федук попали в топ-20 с песней «Лето».
1: Лето — это хорошо, тепло и беззаботно на душе в любом возрасте. Но у нас здесь все же имеются некоторые нюансы. Примета хит-парада гласит: если видишь, как верхняя часть топ-5 становится нижней, жди вылетов и новинок. Так диджей Тиесто и Брианна Грейс с -2 для трека «Beautiful Places» лишь навевает нервишек нам и остальным.
2: 16 место.

0: Дирекции Фейслис продержались 3,5 месяца, прежде чем слегка тебе приелись. Что? Откуда вдруг такие выводы? Все очевидно. -4 балла напротив трека New Religion, тому доказательство.
1: Вау, только вторая неделя, а уже заработали достижения. Знаете, о ком я? О дерзких новичках предыдущей семидневки. Видимо, вам настолько зашла работа, что вы решили нехило подбросить новинку Moving to the Sun поближе к верхней десятке. А Хугель, Измаил Энджел и Ультранейт только и рады своим +5.
2: Прорыв недели. 14-е место.

0: 20.
1: Пролетела часть хит-парада, и кто-то конкретно пролетел несколько пролетов хит-мейкерской лестницы, чтобы оказаться на 13 месте с табличкой «Обвал». Чтобы такого не происходило, не забывай голосовать за артистов на сайте radiovitebsk.by. На этой неделе уже ничего не исправить, а результаты следующие в твоих руках. Как в моих сейчас имена музыкантов Кунгс и Теофилус Лондон минусанули 5 позиций и исполняют «Galaxy», покинув верхнюю десятку.
0: «Обвал недели».

0: Подряд трек Понга зарабатывает по 3 балла в копилку, а это значит, что все три участника саунда вносят равноценный вклад. Russian Rauf, Alejandro и Wizkid выполняют программу минимум.
1: Взялись за дело и поклонники сингла Broken Strings. Алану Уолкеру, Изабелле Мелькман и Кейтлин О'Райан набросали лайков.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Как быстро и беспощадно мы с тобой расправились с первой частью двадцатки. Вроде только начали, а уже нижняя часть подошла к финалу. Ну ладно, конечно, у нас для тебя есть предложение, как увеличить наслаждение перехода от низов к вершинам. Ну а пока вспомним десятку, которая на 7 дней своих мест не изменит.
2: 20-я точка. Brooks XTN, Paid to Exist.
1: Every breath that I take is the proof. 19 место.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Запускаю обратный отчет до финала первого часа хит-парада на «Радио Витебск». До него остается минут 10. Проведем их вместе, ведь сонграйтеры верхней десятки уже рвутся в бой. Правда, на этом ринге есть не только серьезные соперники, но и риск оказаться в нокауте раньше времени. О том, кто на этой неделе опустил перчатки, расскажет Влад.
0: ТОП-20. Вылья.
3: Чудо не произошло. И все же этот парень умеет проигрывать более свежим новинкам чарта. Бруно Марс и его «I Just Made» сегодня покидают борьбу за топ-1 рейтинга «Волны». Но покидает не с пустыми руками. Как минимум 3 раза артист брал золото «Волны» номер 1 в регионе.
0: ТОП-20. Вылет.

0: нормально. И, кстати, о полетах. Иногда в чарте происходят настолько крутые виражи, что голова идет кругом и хочется отдохнуть от всего этого. Как раз и рубрика, располагающая у нас, имеется. Флэшбэк.
1: Вот мы и снова встретились, и впереди важная миссия. Врываемся в краткий экскурс по музыкальной истории. Флэшбэк в эфире. В первой очереди на поезд в 2005 год Black Eyed Peas с треком Don't Funk With My Heart. Ребята знатно тогда повеселились на съемках и повеселили нас. А вот Шакира скорее обольстила всех мужчин. На этот раз окончательно. «La Tortuna» была вторым синглом с высокими показателями в карьере певицы. Также стала и вторым в нашем чарте, а на первой строчке оказался Скутер и его «Suavemente». Июль дает о себе знать, а «Волна радио Витебск» дает музыку.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Считай минуты до завершения этого музыкального. Не то чтобы мы торопимся, просто согласись, верхняя десятка чарта всегда проходит активнее. Так что давай уже ставить точку в этом спиче и пойдем слушать русские хиты. Именно ими мы и закроем 60-минутку. Пока отправляем тебе на суд Ваню Дмитриенко и его работу «Недоступно». Все-таки как страдает парень по пока еще несовершеннолетней Ане Пересильд. А от следующей певицы нам слегка сведет олдскулы. Вика Дайнеко все еще выпускает новинки под названием «Нормально», рассмотрим ее пристальней. В ней чувствуется вайб нулевых.
2: Так, сейчас определенная аудитория прочувствует вайб не только определенных лет, но и определенной артистки. Аня Седокова, ну как, помните такую? Бывали времена, мальчишки коллекционировали ее постеры и журналы с ее участием, а девчонки вдохновлялись этой дивой и повторяли макияж солистки группы «Виагра». Спустя годы вроде ничего не изменилось, кроме формата Ани. Теперь она соло и радует нас треком «Голая».
3: ТОП-20. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Самый хитовый сегмент нашего эфира продолжает свою работу. Надо сказать, очень активную. Ведь здесь все предели. Селебы бегают, а мы подсчитываем голоса и держим тебя в курсе происходящего. Не только в горячем списке, но и в других мировых чартах. Топ Шазам Глобал открывает час.
3: Сегодня тройка очень интересная. Первыми в бой вступают The Chemical Brothers и Q-Tip с треком Go. Далее по списку Джон Саммит и Деавульт и Джулия Чардж. Shades of Blue. Трек кайфовый и явно понравится. Ну и в финале послушаем Мартина Гаррикса и Эда Ширана с треком «Repeat It».

0: десятка.
1: Теперь начнется настоящее веселье. После короткого отдыха, наконец, приступаем к оглашению результатов твоего голосования. На 10-м месте сегодня оказались Аля Фарбен и Рене Миллер. Композиция «Body Talk» сумела закрепиться на 10-й строчке. Однозначно суперский показатель для тех, кто в деле уже не первую неделю.
0: Прорыв недели. 10-е место.

0: расслабляющий, вайбовый саунд на этой неделе явно не зашел слушателям. А то город и область гуляет, славянка как-никак. Но все же здесь более движовые темы. Поэтому неудивительно, что вы не досыпали голосов The Second Voice и его треку Let Me Be. Зато после фестиваля как бы не на первое место сразу поднялся.
1: Дает жару и Хюгель вместе с Олта. Их ямайские мотивы продолжают покорять сердца во всех смыслах. А трек продолжает подниматься в саунд-вершине.
2: Восьмое место.

0: Я рад за этот дуэт. Вот все у них получается как надо. И саунд приятный, и сами имена, между прочим, говорящие. Так и набирают по пару плюсовых позиций Келвин Харрис и Джей-Зи своему хиту Satisfy. Но достоин ли этот хит топ-1?
1: Такими вопросами в хит-параде задается каждый попавший в него музыкант. Но, к сожалению, не все получают заветный золотой кубок. Давай поговорим о тех, кто оказался недалеко от цели. Боб Синклер и Кайза совместкой «I Can't Wait» на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Бывает и такое. 7 дней пролетели или же наоборот для кого-то тянулись самым длительным образом, а изменений ноль. Вот таких ноль изменений в прямом смысле получает себе и Алекс Уоррен. Его Fever Dream и не теряет, и не плюсует. Пятую строчку отстоял за собой.
1: Несмотря на то, что сайт radiovitebsk.by подвергся наплыву фанатов кей-попа, BTS все же потеряли одну строчку. Ну, говорим же, вода пока не наша тема.
2: Четвертое место.

0: ну какая красивая птица этот ваш феникс. Вот прям как пернатые и воспаряют маршмеллоу и Португал The Man. Парни на уверенном шагают к медалям. Бронза уже в кармане. Осталось еще два цвета собрать.
1: На серебряной ступени Бай Индия, Хчо и Мот. Да ладно, мы уже начали опасаться, что под Шаде будем танцевать до конца лета. А нет, все же нашелся кто-то, кому удалось сместить этот хит. Уже не терпится узнать его или их имена. А пока насладимся песней, звучащей сегодня на второй строчке.
2: Второе место.

0: 20.
1: Хотелось бы растянуть удовольствие, но чарт уже готов к финальному рывку. Не забывай про голосование. Данные о музыкантах обновятся уже завтра утром. Ну а в списке вечерних дел остался еще один пункт. Обзор верхней десятки.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, «Боди Ток».

0: 9 место The Second Voice Let Me Be.
1: Восьмая строчка Хьюгели Солта Джамайка.

0: Седьмое место. Кэлвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy.
1: Шестая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Пятое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Четвертая строчка. BTS, Swim.

0: 20.
1: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто претендует на попадание в топовую двадцатку, давайте разбираться. Первый у нас Jonas Blue с треком Girl. Интересная танцевалка для ушей. Далее Madonna и Martin Garrix. Забабахали трек Bizarre. Ну и на финал The Baza и The Baza с треком Magnetic. Давайте слушать все.
0: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Уже видна белая лента впереди, а значит, наш звездно-музыкальный заезд практически окончен. Кто же сегодня станет его триумфатором? Давайте узнаем.
3: Наконец-то они это сделали. Медуза и Генри Камомайло с треком «Don't Wanna Go Home». Вносим золото и венок победителя. Ну и, кстати, нравятся мне слова «Go Home». Поэтому мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, go отсюда. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 12-17 градусов выше нуля. Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 12-17 градусов выше нуля. В Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 12-17 градусов выше нуля. В Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.